0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music. Говорит Москва.
2: Мото Москва представляет.
3: Новости автомото мира.
4: Привет, дорогие мои мотоциклисты. Я вас поздравляю с условным окончанием мотосезона. Понятно, что многие из нас будут еще докатывать и докатывать, но в Москве прошло официальное закрытие, которое уже в 8 лет подряд проводит город. Это событие произошло в субботу, и традиционное завершение сезона, которое проводит Мото Москва, это пробег «Свеча памяти». «Свеча памяти» — это пробег в память о погибших мотоциклистах, который финиширует на роще памяти «Вечный сезон», в которой посажено больше 400 именных дубов в память о мотоциклистах, уехавших в страну «Вечного сезона». Вот такие вот мероприятия условно завершили мотосезон, и давайте немножечко обсудим, что же там происходило. В первую очередь напомню, что с вами на волнах Моторадио беседует Андрей Проректор. Про большое городское открытие мотосезона рассказывать мне особо нечего, потому что это крупное мероприятие, которое проводит город в масштабах города, перекрывает для этого Садовое кольцо и часть прилегающих улиц. Сценарий всегда фееричный, это большое действительно событие. В пробеге участвуют и представители различных структур, и специальные мотоциклисты на мотоциклах различных ведомств, такие как МЧС и другие. Пробег традиционно возглавляют представители власти, а клубы, в этот раз их было, по словам организаторов, более 40, собираются и тянут жеребьи. Ну, а следом за клубами едет вся остальная когорта мотоциклистов. Ну, традиционно уже Садовое кольцо замыкается, то есть наши братья достаточно много. В этот раз, помимо всех аспектов закрытия сезона в исполнении города, был один комичный момент. Колонну вел Давидыч на «Золотом москвиче». Я совершенно случайно на нескольких видео наткнулся на какой-то странный автомобиль, похожий на тот самый золотой BMW X5, но только не X5, а как будто какой-то другой небольшой внедорожник. Оказалось, что это «Москвич». Комментаторы узнали, и человек, хотя очень сильно похудевший и постройневший, он был до боли похож на того самого Эрика Давидовича, борца системы, вот это вот все, смотрару. Ну, я не знаю, все ли наши слушатели его помнят, но лет 10 назад он был определенным символом борьбы с коррупцией на дорогах и все остальное. К сожалению, я лично не знаком с этим замечательным наверняка человеком, потому что не может человек, который много лет объединял людей, в данном случае не мотоциклистов, а автомобилистов, в целые движения, человек, обладавший великолепным авторитетом, таким уровнем известности, собравший Смотра.ру, собравший разные проекты, посвященные ночным гонкам, про его медийную активность в виде обзоров машин и разных видео с покатушек, что и говорить, они были для того времени очень круто смонтированы, сняты. Я думаю, что и сейчас, если бы все было, как мы понимаем, без перерыва, все бы, наверное, осталось расти. То есть не просто на старом уровне осталось, а росло бы и покоряло сердца мотоциклистов, автомобилистов и всех остальных. То есть, норм. Но есть нюанс. Золотой москвич, то есть москвич, затянутый в золотую пленку, или, может быть, прям позолоченный, возглавил колонну, о чем Эрик Давидович и сказал в своей запрещенной сети. Я это видео случайно совершенно нашел, и мои опасения подтвердились. Это было чуть-чуть жестковато для меня. Как-то, знаете, я понимаю, что мотоциклисты и вообще вот это все силами различных государственных органов, конечно, попсело страшно. Ведь никто не испытывает иллюзий по поводу того, почему у нас в городе такое одно большое открытие, и больше открытий нет. Ну, понятно, что для всех остальных, кто приходит с просьбами, предложениями, письмами и так далее, действуют ковидные ограничения. Это наши реалии. Собственно говоря, никто в стране сейчас не может пойти и согласовать какое-нибудь независимое мероприятие. Например, закрытие сезона скейтбордов, например, и пробег по Садовому кольцу. Не будем испытывать иллюзий. Но вот Как будто бы машина Давидыча в начале колонны. Понятно, почему. Он же, насколько я знаю, является советником гендиректора завода «Москвич», о чем он в каких-то своих социальных сетях как раз сказал. Я не вижу в этом ничего плохого. Я не понимаю, что делает «Москвич» во главе мотоколонны закрытия сезона. С точки зрения Эрика, конечно, это великолепно. То есть, если я где-то на мотоцикле участвую в различных мероприятиях, я, конечно, кайфую. Ну, имеется в виду, я на мотоцикле принял участие, например, в автопробеге офицеров России вместе с друзьями, посвященный 9 мая. Такой есть пробег, великолепный совершенно. Мы неоднократно участвовали. Ну, что, мотоциклы едут во главе. В принципе, нам очень кайфово. Еще и красиво это все выглядит. И здесь все получилось как бы наоборот. Золотой москвич возглавляет колонну мотоциклистов. Ну, получается, значит, наша новая реальность такая. В принципе, ок. Я в этой колонии не ехал. Ну, а от открытия сезона, которое, кстати, сопровождалось еще, насколько мне известно, великолепной погодой, отличной концертной программой, выставочной зоной, всем остальным, здесь вопросов нет. Город действительно умеет устраивать праздники. Это касается и велопарада, и Дня города, и других тематических мероприятий в рамках фестиваля «Лето в Москве». Я посещал некоторые из них и был абсолютно доволен. То есть, ну, умеют, что умеют. Вот. И вот от этого мы переходим к «Роще памяти». «Роща памяти погибших мотоциклистов», как я говорил вам в прошлом выпуске, это для нас очень значимый мемориал. И самое главное, что прямо на следующий день после городского закрытия сезона мотоциклисты собрались в условленном месте. Не было больших анонсов, потому что кто знает, тот знает. Все-таки пробег «Свеча памяти» является пробегом для сохранение байкерского духа, то есть не превращение его в лавандовый раф. Все-таки это мероприятие, ну, если не траурное, то как минимум памятное или скорбное. Ну, однако мотоциклистов собралось очень много. Колонна была на удивление очень длинная, потому что последние пару лет из-за погоды в том числе, и вообще мне казалось, что мотосообщество трансформировалось, колонна была не очень большой. То есть это было несколько сотен мотоциклистов, а сейчас мы совершенно точно перешли уровень в 1000. И вот собрались, проехали до Рощи памяти, которая находится в Мытищах. Там дали память погибшим мотоциклистам. Многие очень люди поднимали руки, многие очень были на Роще памяти впервые. Я надеюсь, что для них посещение этого мемориала станет хорошей, доброй традицией, которая является, ну, одним из столпов мотомира нашего российского. Все-таки я участвую в «Свече памяти» с 2014 года. А достаточно уже много лет «Мото-Москва» является ее организатором. И во главе-то я езжу уже, я не знаю, больше 10 лет. Кстати, что мне нравится в атмосфере «Свечи памяти», это то, что вот если вспоминать какую-нибудь свечу года 2016-го, вот туда вот, то стартует пробег. Например, тогда стартовал он со смотровой площадки на Воробьевых горах. Тогда там еще не было элитной недвижимости тех, кто может запретить мотоциклистам собираться. И ехали мы по тому самому красивому мосту историческому, дальше по Кремлевской набережной, прямо вдоль Кремля, и финишировали на Крутицком подворье. Тогда был такой маршрут. Очень опасный, очень сложный, так как людей было какое-то совершенно нереальное количество, потому что многие люди тогда достаточно внимательно относились к таким знаковым мероприятиям. Ну и вообще проведение таких больших пробегов после достаточно длительного перерыва было в новинку. И вот был какой-то момент, когда явно совершенно отсекающих на перекрестке не хватило, и я спокойно покинул голову колонны и уехал в отсечку, то есть уехал на перекресток останавливать трафик. И в этом не было ничего зазорного. То есть не то, что я там с умным лицом еду такой ух-ух-ух. Нет-нет. Это наше общее дело, поэтому нету здесь никаких делений на тот, у кого там золотой москвич или золотой БМВ. Ну и в завершение я хочу напомнить, что на минувших выходных закончились выборы в Государственную Думу. Ну, это и для нас, как для мотопарламента, как для мотоциклистов, которые имеют в работе законопроекты, посвященные защите наших прав. Для нас это тоже очень интересный результат. Дело в том, что те люди, которые традиционно голосуют против наших законопроектов, получили подавляющее конституционное большинство по предварительным данным. Поэтому нам предстоит большая работа, посмотрим, что получится. Я оптимизма не теряю, но я думаю, что будет немножко сложновато, и нужна будет ваша поддержка, друзья. Ну а на волнах Моторадио был Андрей Проректор с новостями Мото Москвы.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1862 году либеральнейший прусский ландак, то есть парламент, отказался пойти навстречу правительству в вопросе военной реформы. Тогда, надо заметить, вся Европа посмеивалась над пацифизмом и миролюбием немцев. В ответ король Пруссии Вильгельм I на следующий день отправил в отставку князя Гогенлое и назначил премьер-министром Отто фон Бисмарка, который позже стал, кстати, и министром иностранных дел. Новый премьер на одном из заседаний бюджетной комиссии произнес поистине историческую речь, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. «Не речами и не решениями большинства в парламентах разрешаются великие вопросы века, а железом и кровью. Пруссии необходимо держать свои силы наготове в ожидании благоприятного момента, который несколько раз был уже пропущен. Прусские границы неудобны для здорового государственного организма». Парламентарии были в шоке. Но... Через 23 года в этот же день Германия стала настолько мощна, что смогла отправить военную эскадру из 5 кораблей в Занзибар на завоевание себе колоний. Морская держава возникла волей Бисмарка из ничего за неполные 20 лет. Столько же потребовалось, чтобы из либерального немецкого народа воспитать лучшую армию. И Европа очень скоро стала жалеть, что смеялась над этими добрыми, смешными Михелями. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 909 977 6666.
2: Женский ответ на моторадио.
3: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
2: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
3: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья.
7: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
8: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
9: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, люди, я просто видел, слушают иногда заведенный двигатель при помощи каких-то слуховых устройств. И я все время задумываюсь, а что там, там грохот же страшный. Нет, они еще и прямо в ухо себе засовывают и какую-то вот эту, так сказать, слуховую штучку прилепляют.
2: Ухо горлонос.
1: Да. А это действительно что-то слышно там или там вообще кошмар?
3: Да, можно услышать дополнительные какие-нибудь металлические, допустим, звуки посторонние. Это вполне реально.
2: Саш, можно через полку послушать. Как иногда делают там кастомные мотористы там, или еще там люди такие способности, которые имеют. Они просто берут деревянную палочку, ты прикладываешь там какой-то стенки двигателя, а другую к уху. Вот, и ты так локализуешь, где там шуршит подшипник или еще что-то. Иногда вот, ну, это помогает.
1: К работающему двигателю.
2: К работающему двигателю, да.
1: И услышишь, что что-то шуршит?
2: С какой стороны примерно там локализуешь, там, где этот шум находится. И,
1: а да, это вы специальные курсы какие-то посещали, да?
2: Да.
1: По прослушиванию шорохов.
2: Это курсы по жизни, там, байки старых механиков.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Real rock music.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Играет роль педантичность, потому что важно, вот Аня правильно сказала, все проверить и отпустить мотоцикл в качественном состоянии, да, потому что, ну, мы понимаем, что потом приедут к нам, претензии будут к нам. А это лишняя работа, честно говоря, то есть лучше сразу хорошо сделать, мы люди ленивые, лучше сразу хорошо сделать, отпустить, чтобы человек потом к нам с пирожными приезжал и благодарностями.
2: Да, и по локоть в масле, это немножко тоже не про наш сервис, потому что в хорошем сервисе не должно быть грязи. И сам нормальный, хороший механик никогда с грязными, прям, если увидите, что механик весь в масле стоит, у него нет перчаток, там.
3: Ну, сейчас красивое описание было. Это очень типично.
2: Это типичное старое
3: восприятие. В автосервисах, например, сплошь и рядом.
2: Не сравнивайте, пожалуйста, автосервис и мотосервис. Это абсолютно разные направленности.
3: Так.
2: Мотоциклы и машины — это разные миры просто. И, опять-таки, если в машинах, если мы не говорим там про свапы или какой-то тюнинг, это в основном тоже потоковость. А мото — это все-таки более элитарная, я так считаю, сфера. Она более узкая, более специализированная.
0: Артмотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Real rock music.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 352 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, в том числе двое детей. По мототранспорту за сутки произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Моторадио. Не стой под стрелой.

0: Радио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост, Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В современной серии К создатели мотоциклов BMW расположили мотор поперечно. Но добрую четверть века они придерживались совершенно другой схемы. Продольная четверка, да еще и положенная на бок. Лет 45 назад поклонники больших мотоциклов с нетерпением ждали, когда же BMW выпустит что-нибудь более мощное и изысканное, чем ее традиционный двухцилиндровый оппозит. Ведь из Мюнхена просачивались сведения о совершенно новом супербайке, то ли с четверкой, то ли даже с шестицилиндровым двигателем. Масло в огонь подлил известный швейцарский дизайнер Луиджи Калани, который в 1980-м обнаруживал свой концепт с продольным V6 и эмблемой BMW на бензобаке. Но в действительности все оказалось совершенно иначе. Японские четверки к тому времени уже завоевали мир, и баварским специалистам было совершенно ясно, что для успешной конкуренции необходим многоцилиндровый двигатель. Но идти по проложенному японскими пути они не хотели. Во-первых, они хотели во что бы то ни стало сохранить своеобразие бренда. Во-вторых, стремились придерживаться традиционных достоинств марки. Плавная работа мотора, высокий уровень комфорта, низкий центр тяжести. В общем, работа над новым поколением мотоциклов началась еще в середине 70-х. И за образец инженеры компании взяли не мотоциклетный, а автомобильный двигатель. Интересный факт. Несмотря на богатейшие традиции BMW, в разработке автомобильных моторов на первом муле, так разработчики называют машину-носитель новых агрегатов, стоял двигатель от автомобиля Peugeot. Родные агрегаты просто не проходили по массогабаритным показателям. Первые же тесты дали богатую пищу для размышлений, и к концу 70-х уже сложилась примерно ясная концепция. Она получила название CDC – Compact Drive System, и, естественно, была запатентована. Создатели нового узла остановились на рядном четырехцилиндровом двигателе, но для легкого сочетания с традиционным карданным приводом заднего колеса расположили его продольно. Такая схема широко распространялась в первой половине 20 века. Это были FN, Indian, Henderson, Nimbus. И она, собственно, имела весьма известные недостатки. Большая габаритная длина, затрудненное охлаждение задних цилиндров. Первый минус – инженеры постарались свести к минимуму, сделав двигатель длинноходным, и от второго избавились, применив жидкостное охлаждение. Совершенно неожиданным оказался их следующий шаг. Чтобы снизить центр тяжести, они положили двигатель на бок. Причем противоположная головке цилиндров сторона была оформлена так, что при беглом внешнем осмотре двигатель производил впечатление оппозита. Блок цилиндров был отлит из алюминиевого сплава, на поверхность зеркал цилиндров было нанесено износостойкое никель-кремниевое покрытие, а в головке цилиндров располагались два верхних распредвала и по два клапана на цилиндр. Привод распредвалов цепью с передней части двигателя. Отказавшись от карбюраторов, инженеры применили электронную систему впрыска топлива Bosch Jetronic. Двигатель общим объемом 987 кубиков развивал 90 лошадей при 8000 оборотов и при этом отличался отменной тяговитостью. При максимуме крутящего момента 88 ньютонов при 6000 оборотов в минуту он выдавал 80 ньютонов в диапазоне от 3,5 до 7,5 тысяч оборотов в минуту. К мотору была пристыкована пятиступенчатая коробка передач, соединенная с коленвалом через однодисковое сухое сцепление, и в общем и целом конструкция силового агрегата была скорее автомобильная, чем мотоциклетная. Интересный факт. Хотя компоновка нового BMW оказалась совершенно оригинальной и революционной, на самом деле подобную схему применил австрийский инженер Вэлд Пейдж для экспериментального мотоцикла Ариэль еще в 1960-м. Карданный вал, приводящий заднее колесо, проходил в маятнике, колесо крепилось консольно, это система монолевр. А силовой агрегат служил нижней частью рамы, которая фактически свелась к подрамнику, соединявшего его рулевую колонку и основание седла. Передняя вилка, телескопическая, с несущими трубами внушительного 41 мм диаметра, литые колеса, 18 дюймов спереди, 17 сзади, оснащались дисковыми тормозами, спереди два диска со скобами Brembo. Новинка, представленная в октябре 83-го под индексом BMW K100, впервые компания на тот момент оказалась от буквы R в обозначении своих мотоциклов, была воспринята неоднозначно. С одной стороны, это был самый мощный быстроходный серийный мотоцикл в истории марки, 90 лошадей и 215 км в час против 70 и 200 прежнего флагмана BMW R100 RS. При этом он стоил не намного дороже. 12490 Deutschmark против 11210 марок за оппозит. С другой стороны, он был слишком необычен. Тяжеловесный облик тоже не привлекал, особенно некрасиво выглядела плита головки цилиндров слева, за которую аппарат получил прозвище «летающий кирпич». Сразу же вылезли небольшие детские болячки. Это алюминиевый бак нагревался от расположенного перед ним радиатора, в свою очередь поджаривая водителя. Ну а если вы оставляли машину на ночь на боковой подставке, то пробуждалась она, выпуская позорное облако дыма. Это была расплата за положенный на бок двигатель. Больше всего обвиняли новинку в том, что она стремится усидеть сразу на двух стульях, при этом недостаточно хороша ни в роли супербайка, ни как туристический мотоцикл. Новейшим японским аппаратом BMW K100 проигрывал и в мощности, и в скорости. Так, дебютировавший в том же 83-м Kawasaki GPZ-900R при мощности в 115 лошадей разгонялся до 250 км в час. А в туристическом плане? Ну, как может претендовать название турера Naked Bike? Исправил положение, представленный в конце того же 83-го BMW K100 RS. Мотоцикл, который с полным основанием можно назвать первым спорттурером. Всего-то и понадобилось поставить полуобтекатель, закрывающий фару и радиатор. При том, что ни двигатель, ни коробка, ни ходовая часть не изменились, аппарат потяжелел на 10 кг за счет аэродинамики, он оказался быстрее базовой модели. 220 км в час против 215. Обтекатель эффективно защищал седока от потока набегающего воздуха, причем даже зеркала конструктор поставили так, чтобы они прикрывали лежащие на руле руки. Так что... Хотя BMW K100 RS был на целых 2700 немецких марок дороже базового K100, по продажам он превзошел его почти в три раза. Укрепил позиции баварцев в туристическом секторе, выпущенный в 1984 году BMW K100 RT. Он оборудован увеличенным обтекателем и двумя багажными кофрами. При проектировании серии K конструкторы с самого начала заложили модульный принцип – изменение конфигурации за счет увеличения или уменьшения числа цилиндров. В 1985-м дебютировало семейство К-75 с трехцилиндровыми моторами той же размерности и рабочим объемом 740 кубиков мощностью 75 лошадей при 8500 оборотов в минуту. Чтобы утихомирить неизбежные для тройки вибрации, инженеры ввели в его конструкцию уравновешивающий вал. В итоге трехцилиндровый К-75 намного превосходил плавностью работы четырехцилиндровый К-100. Хотя сокращение длины двигателя не привело к уменьшению базы, К-75 был намного легче четверки и на ходу воспринимался как более живой аппарат. Специалисты компании, опасаясь повторения ситуации с К-100, сначала запустили в серию машину с полуобтекателем К-75C с крохотным бикини и К-75S более спортивного вида с увеличенной облицовкой и плугом под силовым агрегатом. И лишь через год начали продажи Naked К-75. Позже появился туристический вариант К-75RT. Неизбежные для абсолютной новинки детские болезни оказались несмертельными, и в целом новенькие BMW зарекомендовали себя надежными аппаратами вполне в традициях баварской марки. Трехцилиндровый К-75 даже стал любимцем мотокурьеров, а это говорит о многом. Так что спрос на эти машины рос стабильно. Позиции в туристическом секторе компания укрепила, выпустив в 1986 году модель K100 LT, где LT означало люкс-турер, и не зря. В комплектацию машины добавили третий верхний кофр со спинкой для пассажира. Обтекатель стал больше, эффективнее защищая водителя, а сражала на повал регулировка высоты ветрового стекла с электроприводом. Дебютировавший в сентябре 1988 BMW K1 стал потрясением. Он выглядел как концепт-байк по недосмотру, запущенный в серию. До того момента никто не мог обвинить дизайнеров BMW в нездоровом футуризме, но этот аппарат выглядел пришельцем из «Звездных войн». Скроенный из стеклопластика обтекатель, практически полностью закрывавший машину и почти наполовину прятавшее в себе колесо переднее крыло. Коэффициент обтекаемости конструкторам удалось снизить до 0,34, рекордно малая для тех лет величина. Необычный дизайн был акцентирован огромным контрастным логотипом К1. Впрочем, конструкторы основательно поработали над технической начинкой аппарата. Фактически его можно считать первым во второй серии семейства К. Во-первых, двигатель получил четырехклапанные головки цилиндров. Впервые для серийных мотоциклов BMW облегченные шатуны и коленвал. Усовершенствованную систему впрыска Bosch Monotronic. А во-вторых, усложненную конструкцию задней подвески, систему Paralever, значительно снижающую негативные реакции, свойственные мотоциклам с карданным приводом заднего колеса. В-третьих, колеса одинаково 17-дюймового размера. В-четвертых, но далеко не в последних, тормоза с АБС впервые с мотоциклетной практики. В стандарте для США и опционно на других рынках. Из нового двигателя конструкторы выжили при том же рабочем объеме 100 лошадей и 100 ньютон-метров. Могли бы и больше, но ФРГ тогда действовало ограничение мощности мотоцикла потолком в 100 лошадей. Машина разгонялась до 240 км в час и делала сотню с места за 3,9 секунды. Хорошие, но уже не рекордные для 1988 года показатели. К тому же стоил К1 дороже люкс-турера К100ЛТ, что и определило его умеренную популярность. За 5 лет сделали 6921 аппарат. В наши дни такой тираж лишь поднимает коллекционный статус. Новый двигатель 17-дюймового колеса АБС и задняя подвеска Паралевер в 1989 году прописались и на спорт-туре К100РС. К 92-му конструкторы подготовили 1100-кубовую версию. Рабочий объем был увеличен за счет расточки цилиндров с 67 до 70,5 мм. Правда, мощность из-за действующего ограничения осталась прежней – 100 лошадей. Но крутящий момент резко возрос до 107. Этот двигатель ставили в шасси спорт-турера К1100RS и люкс-турера К1100LT. Производство Naked версии к тому времени было уже прекращено. Ну а третье поколение BMW серии К, дебютировавшее в 96-м, оказалось не эволюционным развитием, а революцией. Спорт-турер К1200RS получил двигатель, работающий объем которого был увеличен до 1171 кубика за счет большего хода поршня. Компания наконец-то решилась преодолеть 100-сильный барьер, подняв мощность двигателя до 130 лошадей. Для рынка в Германии и Франции выпускалась 98-сильная версия. Через однодисковое сухое сцепление с гидроприводом выключения двигатель соединялся уже с 6-ступенчатой коробкой передач. С иголочки новым было и шасси, рамы из литых алюминиевых элементов с трубчатым задним подрамником, передняя подвеска системы телелевер, АБС нового поколения. Да и внешний облик ничем не напоминал былую тяжеловесность летающего кирпича. Впрочем, после своего дебюта машина стала одним из бестселлеров компании. Через 2 года новое шасси и 1200-кубовый двигатель примерил и люкс-турер BMW R1200LT. Он также отличался свежим дизайном, емкость багажных кофров возросла до 120 литров. Правда, мощность двигателя была снижена до 98 лошадей для всех рынков. Зато и пик крутящего момента находился не на 6750, а на 4750 оборотах в минуту. Поскольку мотор был таким тяговитым, инженеры решили ограничиться 5-ступенчатой коробкой передач. Необычная компоновка двигателя К100 не раз привлекала создателей экстраординарных машин. Самые известные из них – Перавис Экомобил или более поздний Монотрейсер. Творение швейцарского летчика-планериста Арнольда Вагнера. Закрытый сигарообразный аппарат. Его, безо всякого сомнения, можно назвать самым популярным среди нетрадиционных транспортных средств. Построено более 100 машин с моторами семейства К разных модификаций. Более свежий пример – Exodus американской компании Supreme Machinery. К сезону 2002 года компания провела легкий рестайлинг модели К1200RS и дополнила ее вариантом К1200GT с боковыми багажными кофрами в базе и ветровым стеклом, высота которого менялась электроприводом. В 2003-м на сцену вышел модернизированный BMW К1200LT с двигателем, увеличенный до 116 лошадей мощности и электроприводом центральной подставки, позволяющий поднимать на нее даже полностью груженный мотоцикл. А еще через год, неожиданно для всех, баварцы представили мотоцикл серии К совершенно другой концепции. С поперечным 4-цилиндровым двигателем, сильно наклоненным вперед. Это означало конец эпохи летающего кирпича. Последним сошел со сцены в 2010-м BMW К1200LT, уступив место достойному преемнику – 6-цилиндровому К1600. Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Radio for bikers, from bikers.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1862 году либеральнейший прусский ландтаг, то есть парламент, отказался пойти навстречу правительству в вопросе военной реформы. Тогда, надо заметить, вся Европа посмеивалась над пацифизмом и миролюбием немцев. В ответ король Пруссии Вильгельм I на следующий день отправил в отставку князя Гогенлое и назначил премьер-министром Отто фон Бисмарка, который позже стал, кстати, и министром иностранных дел. Новый премьер на одном из заседаний бюджетной комиссии произнес поистине историческую речь, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. «Не речами и не решениями большинства в парламентах разрешаются великие вопросы века, а железом и кровью. Пруссии необходимо держать свои силы наготове в ожидании благоприятного момента, который несколько раз был уже пропущен. Прусские границы неудобны для здорового государственного организма». Парламентарии были в шоке. Но через 23 года, в этот же день, Германия стала настолько мощна, что смогла отправить военную эскадру из 5 кораблей в Занзибар на завоевание себе колоний. Морская держава возникла волей Бисмарка из ничего за неполные 20 лет. Столько же потребовалось, чтобы из либерального немецкого народа воспитать лучшую армию. И Европа очень скоро стала жалеть, что смеялась над этими добрыми, смешными Михелями. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Первое, с чего у нас началось с тобой, когда родился еще в прошлом году телеграм-канал, да, мы с тобой задались вопросом, что наши, вот когда мы общаемся с клиентами, да, не все люди сейчас до сих пор понимают, что такое перевозка мототехники, да, что транспорт может быть оборудован определенным образом, да, ну и так далее, что есть определенные стандарты там, качества, которые мы, допустим, себе задали, да, и людям это транслируем. Так вот, эта вот трансляция, она должна быть прозрачной, и мы начали показывать, как мы делаем свою работу. Потом потихонечку мы ушли
2: в соцсети.
1: Да, да, да, и пошли уже, как говорится, твои творческие этюды, когда начала подснимать, что-то выкладывать, и пошло-пошло-пошло-поехало. На самом деле задача была, понятно, показать, как работаем, какие-то сделать там маркетинговые штуки, типа реклама, а потом это произошло, знаешь, как неконтролируемый вброс. Нам просто понравилось и понеслось, мне кажется, просто все подряд туда льется, все, что происходит, и то, что успеваем снять, и... Но у вас... большой сути, у нас канал называется «Дневник мотоэвакуатора», мы его назвали, да, так. И фактически мы во всех соцсетях, у нас так и получилось. У нас идет дневник. Мы, по сути, показываем каждую...
2: Внутрянка у нас.
1: Да, просто свою жизнь. Просто трансляция того, как мы работаем, с какими ситуациями мы сталкиваемся. И на самом деле мы ловим себя на мысли, что то, что мы публикуем, показываем, там, снимаем, это лишь верхушка айсберга из того, что мы успеваем.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
5: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
6: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
7: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
8: Добрались все-таки до Смоленска.
9: Мотогруппировка «Скототуризм».
10: Это Илья Шанин. Это
11: Антон Тульский у микрофона.
12: Дмитрий Васильев.
13: Поближе Лев из Болгарии.
14: С вами Олег Капхай.
2: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
15: Если там посмотри, аккуратно пройти, посмотришь, там
16: Там дорога,
15: а дальше.
2: Моторадио.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

waving your banner all over the

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

open your eyes, see it unfold, some kind of secret.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1862 году либеральнейший прусский ландак, то есть парламент, отказался пойти навстречу правительству в вопросе военной реформы. Тогда, надо заметить, вся Европа посмеивалась над пацифизмом и миролюбием немцев. В ответ король Пруссии Вильгельм I на следующий день отправил в отставку князя Гогенлое и назначил премьер-министром Отто фон Бисмарка, который позже стал, кстати, министром иностранных дел. Новый премьер на одном из заседаний бюджетной комиссии произнес поистине историческую речь, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. «Не речами и не решениями большинства в парламентах разрешаются великие вопросы века, а железом и кровью. Пруссии необходимо держать свои силы наготове в ожидании благоприятного момента, который несколько раз был уже пропущен. Прусские границы неудобны для здорового государственного организма». Парламентарии были в шоке. Но через 23 года в этот же день Германия стала настолько мощна, что смогла отправить военную эскадру из 5 кораблей в Занзибар на завоевание себе колоний. Морская держава возникла волей Бисмарка из ничего за неполные 20 лет. Столько же потребовалось, чтобы из либерального немецкого народа воспитать лучшую армию. И Европа очень скоро стала жалеть, что смеялась над этими добрыми, смешными Михелями. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: волшебники Матинга, которые вообще сзади. Вот так вот. Но чтобы найти этот квест, мы что только не пробовали сделать. То есть мы что-то там снимали, разбирали, ездили, руками держали. То есть, ну, не найти самим звук. И получилось смодулировать его ровно один раз по случайности. Потом я понял, как это модулируется, мы делали постоянно. То есть при спуске, нажатии на задний тормоз, у тебя, получается, маятник начинал догонять, так. И этот звук появлялся. Ну, блин, это надо догадаться, то есть это случайность. То есть решение таких нестандартных квестов, твой мозг достаточно неплохо размышлять начинает этот момент.
1: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
2: Новая музыка на мото.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 352 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, в том числе двое детей. По мототранспорту за сутки произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
1: И тяжелый день покажется легким.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии появляется долгожданный, всегда приятный нам гость, наш замечательный адвокат Валентин Петрюк, член, почетный член Палаты адвокатов Ленинградской области. Валентин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, наш любимый.
0: Вот не удается вас вовремя застать, и наконец-то удача к нам пришла.
1: Именно так, все происходит всегда внезапно.
0: Ну, как всегда, будет любопытно послушать ваши комментарии в связи с массовыми всевозможными изменениями, уточнениями разных изменений, нюансами и так далее, того, что происходит у нас. Ну, озаглавлено видео у нас «Приходит осень».
1: Осенняя пора, конечно, да. Что она нам несет? Лето прошло, как его и не бывало, как в песне пелось у нас.
0: Слушайте, прежде чем мы перейдем к этому, а ваши собственные-то итоги мотосезона говорят
1: вы? Да, я уже их немножечко вам озвучил. Конечно, мои итоги мотосезона воодушевляющие. Я ни разу... Я сел один раз. Один раз было, да. Я ездил у отца в деревне на Урале. Да, вот это мои итоги. Они начались и закончились. Я в этом году никуда не путешествовал. Я даже скутер свой Веспу любимую не доставал. А как-то вот все было некогда на самом деле. Более того, я вам скажу, я вообще перешел на темную сторону в связи с тем, что и летом были какие-то проблемы с бензином. Я еще и машину продал. И я передвигался на самокатах, представляете?
0: Ну и каково оно?
1: Отлично, знаете, все равно на двух колесах, вот как бы, я себя всегда все равно ощущаю, что я на двух колесах, и, значит, близко где-то и мои друзья-мотоциклисты.
0: Слушайте, а в связи с чем? Вот смотрите, мотоциклисты, все наши друзья прямо ждут до невозможности, чтобы вы, это самое, вернее, чтобы они прокатились, наконец, ждут первого асфальта сухого и так далее, а вы вдруг прямо целое лето...
1: Ну, на самом деле, мне кажется, это все-таки проходит, у новичков такое действительно есть, этот мототоксикоз, когда тебе снится, как ты ночью в ночи, во сне тебе снится, как ты мчишься по хайвею, и потом, мне кажется, все-таки через пару-тройку лет это проходит все равно, вот этот токсикоз, и бывают сезоны, когда ты не садишься на мотоцикл, а потом вдруг в следующем сезоне надо уже что-то думать следующее.
0: И но это не так... связано с тем, что мотоцикл сломался?
1: Нет, это никак не связано, это связано просто с обычной жизнью, которая нас затягивает, и чем старше мы становимся, тем больше она затягивает.
0: Давайте я предположу что-нибудь позитивное. Огромное количество дел, евровые, десяткомиллионные гонорары.
1: На самом деле, я в этом году ударился в спорт, я готовился к марафону, к своему первому в жизни.
0: Слушайте, вы прислали
1: и я пробежал
0: фотографию.
1: С Пушкина в Санкт-Петербург я пробежал, да, я готовился практически несколько раз в неделю, это, ну, иначе никак нельзя.
0: А это помогает ее в юриспруденции?
1: Конечно, помогает. Вот ты когда бежишь, ты постоянно о чем-то думаешь. Видите, час, два, три бежать. Тебе постоянно приходится о чем-то думать. И ты гоняешь какие-то мысли, конечно.
0: А у вас какой-то респиратор с собой, кислородный баллон. Как можно пробежать?
1: Я сам не знаю, как можно. Да и даже больше, да, там получается. И в любую погоду и прочее. Вот я сегодня тоже бегал. Ну вот прям приятно было. Пожалел, что взял куртку. Было очень жарко.
0: Давайте уж тогда добьем эту тему бега и вообще здоровья и ЗОЖа. Вот только по-честному скажите, стали вы себя чувствовать лучше, начав плотно бегать?
1: Да.
0: И как-то, например, ну, в сравнении там, скажем, с полугодом назад или с годом, вот появилось что-то?
1: Конечно, с годом, ну, во-первых, я за полтора года скинул, наверное, порядка 10 килограмм.
0: Серьезно?
1: Серьезно, да. Это так по мне не видно, но это на самом деле так. Я стал лучше спать абсолютно после пробежек, но ты прибегаешь уставший. Иногда бывает мозговая деятельность, она тебя напрягает, но ты вот ложишься спать, и тебя, например, там она все равно теребонькает, как-то что-то ты думаешь о чем-то. А когда ты физически устаешь, а обычный человек, который работает в офисе, там, за компьютером, он физически практически не устает же, да? И даже если ты нахаживаешь эти 10 тысяч шагов, все равно ты не устаешь. А вот когда двадцаточку пробежал, то ты вырубаешься и спишь, как младенец.
0: А что-нибудь, например,
1: психика какие-то? На психику влияет тоже. Ты становишься более спокойный, тебя бег успокаивает. Это сейчас, говорят, многие побежали не потому, что они им нравится бегать, а потому что психотерапевты стали дорогие.
0: Ну да. Ну и, соответственно, раз стал спокойнее мозг, взвешеннее, и дело пошло лучше.
1: Дела, конечно же, хорошо. Я летом прям отдыхал. И в этом году я летом старался проводить и заниматься собой, там, здоровьем, спортом, как-то так.
0: То есть мы делаем вывод вот этого включения нашего про здоровье, что это вещь важная?
1: Вещь важная, полезная, тем более с учетом того, что бензин непонятно как будет, не будет, она всем полезна, надо как-то нахаживать, мышцы разрабатывать, чтобы все и продолжалось в хорошем плане.
0: Перейдем тогда к нашим насущным проблемам. По поводу бензина, вот Что можно сказать?
1: А что
0: здесь
1: можно сказать по поводу бензина? Смотрите, вот с осени правительство официально разрешило использовать на АЗС бензин на категории Евро-2, Евро-3. К сожалению, это не хорошие, не позитивные новости в свете того, что автомобили стали современными, с большой степенью сжатия. В основном это китайские какие-то турбовые двигатели, конечно же. И им эти бензины категорически не рекомендуется заливать.
0: То есть что там может быть?
1: А что может быть? Смотрите, там повышенное содержание серы и много присадок получается.
0: То есть двигатель, это смерть катализатора? Это,
1: смерть катализатора, быстрее масло срабатывается, засираются свечи, засираются впускной тракт, естественно, выскакивают чеки, естественно, падает мощность, то есть ты больше давишь там на железку. Плюс, если в бензин попадает, например, не только там, ну, мы не берем в общем технологию, но я вот летом видел много роликов, там и в дизеле вода, и грязный бензин, то есть люди пытались, которые продают бензин, да, на каких-нибудь обычных заправках, поднимать отовсюду запасы какого-то, может быть, старого бензина, дизеля, и все это пытались продавать, естественно, вычищая эти баки и поднимая эту всю грязь, продавая, и многие встревали на определенные проблемы, то есть я видел также уже сейчас ролики по мотоциклам, как у людей там вскрывали катализаторы, вот выхлопную систему, и там прям оплавленные соты, действительно, то есть, например, сейчас двигатель же умный, да, получается, компьютер понимает, что бензин плохой, начинает играться с опережением, начинает, например, забеднять смесь, бедная смесь неправильно горит, возникает детонация, детонация приводит к увеличению температурного режима, к изменению, и все это влияет на плохо на двигатель, на разнос. Современные двигатели, они выполнены с претензионной точностью, особенно в мотоциклах современных, которые развивают огромные мощности, представляете, там какие обороты, и все это, конечно, влияет, и загрязнение влияет, и прочее, прочее. Вот поэтому всем надо более нормальные заправки выбирать, во-первых. Во-вторых, может быть, кому-то пользоваться присадками различными, может быть, да. Плюс я хотел еще с вами поговорить о том, что вообще делать. Вот, например, ты едешь...
0: Подождите, а, например, простые народные методы. Проезжаешь и вдруг видишь, продается сотый бензин, который тебе вообще не нужен, тебе 95 нужен. Или какой-нибудь там еще более супер какой-нибудь. Есть смысл залиться, ну, чтобы размешать 92-й, который вы перед этим залили, да?
1: Тут поймите правильно. Есть моя точка зрения, но я юрист. В общем-то, я не механик, не какой-то супер человек, который в этом понимает. Однако я считаю, что то, что предписано заводом-изготовителем транспортного средства, то и надо заливать. Написано на 92-й, надо заливать 92-й, 95-й, 95-й. Сотый бензин, конечно, высокофорсированным двигателем может быть будет какой-то плюс. Например, старые, вот, ну не старые, вернее, европейские автомобили, какие-нибудь там ваги турбовые с большой отдачей, если еще и тюнингованные, например, на стейджах, то, естественно, им лучше заливать бензин получше и по выше октановым числом, получается. От этого будет какая-то польза. А, например, в автомобиль какие-нибудь, в нашу обычную Ладу заливать сотый бензин, это просто выкинутые деньги. Вот и все. Это абсолютно не надо. Ты придерживайся того, что
0: я
1: написано.
0: Я имел в виду, что если вообще не было бензина, если потом не было... удалось купить 76-й, потом туда немножко 92-го, и вот он сотый.
1: Посередине, да. Нет, ну, во-первых, не все марки бензинов смешиваются между собой. То есть, если вы зальете 95-й и 100-й, ничего не будет. Но он мог.
0: Как кто-то и 92-й.
1: Говорит, да, да. Он не превратится в 96-й, как бы там. Он так и будет, скорее всего, если машина постоит, он рассвоится, скорее всего. Uh-huh, вот, uh-huh. И не будет перемешиваться. Потому что у нас, вот, чтобы вы знали, 95-й бензин делается весь из 92-го добавлением присадок. Uh-huh. Я когда-то работал в компании, которая возила нефть и бензин, и я видел эти огромные танки под Санкт-Петербургом, где хранится бензин 92-й, приезжают эти автомобили Shell, там, и тогда еще T-Boil, там, что там у нас были, вот, Nesta какие-нибудь, да, они заливают 92-й, и при этом водитель этого грузового автомобиля добавляет туда из специальных канистр добавки, и вот пока он едет в огромной цистерне, он перемешивается, и получается 95-й, но, например, но 98-й бензин, его делают отдельно, он не получается из 92-го, и 100-й бензин тоже, тоже, да, не, да, да. Nesta, например, возил 98-й сотый бензин оттуда, из Финляндии. Здесь его не делали.
0: Слушайте, а еще одна печальная, как бы это сказать, такая грань вот этого кризиса топливного у вашего папы, по вашему рассказу, значит, да, произвели кражу.
1: Да, на самом деле мы практически возвращаемся в СССР. У меня папа поехал за грибами на мотоцикле, съехал в лес.
0: На мотоцикле Урал.
1: На мотоцикле Урал с коляской, да, на котором я и катался. И у него вот эти вот дети, которые гоняют...
0: Подождите, он ушел
1: в лес за грибами. В лес за грибами на полдня, да. Пришел и говорит, у него слили бензин. И по следам, которые он нашел там на этой полянке-делянке, он понял, что, видимо, дети на кроссовых мотоциклах, питбайках и на чем-то еще ездили купаться на соседнее озеро, проезжая мимо, просто себе слили
0: бензин.
1: Смотрит,
0: стоит мотоциклик, и людей нет.
1: Да, да, да. К сожалению, вот... Так я нет, я и уже читал в новостях, что и в городе такое происходит, у людей пытаются и либо сливают бензин специальными трубочками, насосиками, где-то они там на озоне продается все это, и говорят, что типа слить современные машины бензин нельзя. Нет, можно. Можно, наши находят...
0: Будут возвращаться опять замочки, вернее, крышки с замочками?
1: Ну, вообще современные автомобили так блокируют этот лючок бензобака, на самом деле. Но он легко открывается, там пластиковый язычок, ты отжимаешь, либо его ломаешь и открываешь спокойно, и вот тебе... надо тогда пробку, да, пробку надо, закручивающуюся с замочком, да, тогда будет сложнее.
0: Если ловят с поличным, подростка или...
1: Это кража, это классическая кража.
0: Но это что может быть?
1: 158-я статья. Ну, за первый раз, наверное, ничего, смотря сколько ты там украдешь этого бензина, на какую сумму, да, можно так сказать. Ну, либо штраф по административке, либо уголовное дело могут возбудить. Ну, там, скорее всего, первый раз ты тоже отделаешься либо штрафом, либо условным сроком. А если ты человек, у которого уже этот клеймо ставить некуда, то вполне может быть и уедешь трубить на зону.
0: То есть, казалось бы, да, ты, ну, в общем-то, украл, ну, дешевку, да, получается?
1: Ну, смотря, ну, говорю, да. Сколько. Сейчас бензин тоже, знаете, где там 100 рублей бензин, не знаю, стоит, вот там. Ну, я... Тут как бы сколько канистра, там 20 литров, наверное, да, ты можешь украсть 20 литров бензина, сколько это, 2000 рублей получается, там, или около того. Ну, наверное, да, наверное, на уголовную статью не удастся на этот.
0: Ну, вот я недавно видел, мимо меня проехал, так, я уже узнаю мотоциклы даже по силуэту, такой здоровенный BMW Гусь, высокий такой, и смотрю, у него, значит, спереди, перед коленками навесные баки, два таких дополнительных,
1: да.
0: И сзади вместо кофров две канистры.
1: Еще, да, ну,
0: вот,
1: видите,
0: да. Ребята, да, приходится, да. Ну, слушайте, давайте перейдем, наверное, все-таки к какой-то такой более юриспруденской...
1: К юриспруденской, да, истории. Да. А что нас ждет опять осенью? Ну, во-первых, с сентября 2026 года изменяются правила начисления выплат по ОСАГО. Это, в общем-то, всех будет касаться автолюбителей.
0: Но это позитивная новость, да?
1: Это позитивная новость, с одной стороны, но общую сумму, к сожалению, не увеличили. То есть, как лимит был 400 тысяч, так и остался, но справа для расчета повреждения автомобиля, они обновились, то есть привели их в порядок и подняли, соответственно, ставки цены, ну, потому что инфляция и прочее, запретили использовать там в определенной степени дешевые заменители, вот, там ограничения поставили. Это позитивная, конечно же, новость. А что у нас там еще? Изменились немножечко правила техосмотра. Теперь будем мы оплачивать сразу денежные средства за техосмотр. Еще более там еще больше электронных баз туда ввели. ГИБДД пытается все-таки каким-то образом исключить какие-то коррупционные составляющие, там, чтобы исключать компании, которые занимаются техосмотром, из неблагонадежных, и там достаточно двух проколов, чтобы тебя исключили из реестра компаний, которые имеют право выдавать вот эти вот диагностические карты. Плюс, что у нас по ОСАГО? Теперь возможно делать ОСАГО там хоть на один день. Ну, это, там,
0: для таксистов,
1: это больше для таксистов, да, там вот этот касается. В основном с осени там очень много изменений именно для автолюбителей, которые занимаются профессионально. То есть там, например, на автобусы тахографы будут ставить, изменились по режиму труда
0: у дальнобойщиков,
1: да, обычных автолюбителей. Ну, что у нас? С сентября месяца можно официально ездить на зимней резине. Все, лето закончилось, поэтому во многих регионах, где-то там, не знаю, в Иркуте...
0: Но у нас это не принудительно, или принудительно?
1: Нет, это не принудительно, нет. Ты сам определяешь, нужно ли тебе или нет, потому что принудительно ты должен только, кажется, декабрь-январь. ездить на, только на зимней резине, и ты можешь за это получить штраф, если тебя останавливают, а ты на летней резине ездишь. А остальное все по желанию.
0: А вообще, у нас... при разборе ДТП, если ты ехал на летней, это будет... ДТП зимой, это отягощающее,
1: да? Учитываться это будет в любом случае, так же, как и, например, там у нас правила дорожного движения написано там, что запрещено ставить на одну ось разные колеса, угу, разных рисунков, там разных наименований. То же самое и здесь. Если ты зимой попадешь в ДТП, и у тебя будут летние колеса, конечно, это можно повернуть так, что ты нарушил правила дорожного движения, это могло привести там к более тяжким последствиям.
0: Слушайте, но вы как автолюбитель с большим уже стажем, если поставить на переднем приводе только впереди два колеса шипованных, а сзади фиг с ним, это...
1: Ерунда получается. Мы когда были студентами, вот, да, у нас тогда появлялись первые машины, и мы так сделали, и улетели с трассы. Да, в повороте, передок держало, жопу занесло, и мы улетели в кювет. Вот на «Жигулях», на «Девятке».
0: Такие слова используйте юридически. Слушайте, тут еще вопрос был по поводу ОСАГО. А кто заплатит за разбитый мотоцикл? Что вообще говорит в этом смысле закон?
1: А все то же самое, что и связанное с автомобилями. Все равно те же самые условия.
0: Но деньги-то другие совсем.
1: Деньги другие чаще всего, потому что... используют обычно для определения стоимости восстановительного ремонта каталоги новых запчастей, потому что бушных или китайских запчастей.
0: Нет, каталогов. Да, запчасти-то есть такие.
1: Да. Каталогов таких нет. Ну, их и нету. То есть используют именно оригинальные. А ценники там, представляете, какие? Либо, например, официально у нас в России может сейчас уже и не быть там представителей этих мотоциклов, вернее. И поэтому использовались иностранные каталоги.
0: И
1: суммы с пересылками и прочее. Поэтому очень часто бывало раньше, что ты, например, мотоцикл подбили какой-нибудь реально старый, Сибиху 400-ку, какого-нибудь 93-го года. И она, в общем-то, вполне на ходу, она покорябалась вся. Но сразу же стоимость восстановительного ремонта улетала вот к лимиту, и тебе выплачивали 400 тысяч, да, раньше. Потом вот это ограничили все и стали выплачивать сумму не большую стоимости самого транспортного средства. То есть, чтобы у тебя не было неосновательного обогащения. А там этот мотоцикл тогда стоил, не знаю, 150 тысяч рублей. Ну, вот ты получал еще одну стоимость обычного мотоцикла за минусом годных останков. Кое-кто пытался жульничать и на этом пытаться зарабатывать. Поэтому-то всегда были проблемы с продлением ОСАГО у мотоциклистов, потому что нас страховые компании, ну, не нас, а вообще, мотоциклистов не очень любят, потому что любое падение — это огромные выплаты всегда. Были.
0: Слушайте, а большое количество жульничества в стране, это...
1: Оно так и осталось, особенно в некоторых регионах.
0: А вот для адвокатуры это вообще, ну, то есть, как бы, поле деятельности такое непаханное.
1: Ну, как сказать, непаханное,
0: нет. Ну, представляете, вы живете в стране и работаете, в которой вообще не воруют, сразу руку отрубают и все, и то в прошлом веке. И что вот вам
1: делать? Все равно будут адвокаты, ну, то есть, знаете, рука-то длинная, можно же отрубить вот немножечко здесь, а можно чуть побольше, но вот работа адвоката, чтобы как можно меньше, да-да.
0: Послушаем музыкальный фрагмент небольшой, да.

0: Ой, благословенный Крис Ри. На волне радиостанции Моторадио мы продолжаем эфир. В эфирной студии у нас Валентин Петрюк, наш замечательный адвокат, который проясняет всякие туманности, а у некоторых полный туман в голове, я имею в виду в юридическом смысле. Что, наверное, нельзя никак упустить, это вот эта аварийность с питбайками, детишки и школьный сезон, наплыв, и они все катаются, сливают у вашего отца бензин, собаки такие, сами колечки. И, в общем,
1: проблема есть, проблема большая. Даже ко мне обращались такие летом. И дети, и подростки, и их взрослые, особенно часто сейчас в последнее время сотрудники ГИБДД стали изымать эти транспортные средства, да, которые не имеют права ездить по дорогам общего пользования, потому что они являются спортивным инвентарем. Вот эти вот эндуро, пит-кроссы, вот эти вот мотоциклы. И, соответственно, да, проблема есть. И пока непонятно, как ее решать. Ну вот пытаются ужесточать ответственность, накладывают штрафы на родителей за то, что они воспитывают плохо детей,
0: за покупают, то, что покупают
1: им эти, да, мотоциклы, забирают сначала на штрафстоянки, не отдают, изымают их в том числе. Ну вот, и действительно аварийность выросла. Я поездил по регионам, и я просто везде видел, вот в каждом городе, в котором я был.
0: В Мурманске, да?
1: Я был в Кандалакше, был. Я был в Кировске, Апатитах, вот, да.
0: Ну, это сопки, какие-то дюны, ну, там.
1: Да какие
0: как
1: дюны, они ездят прямо по городу. То есть вот ночью, белые ночи в Кировске, я был так удивлен, у них там, знаете, да, две центральные улицы вдоль озера. И вот это вот всю ночь они такие, просто мы гуляли, и вот всю ночь они туда-сюда, вдвоем, без шлемов, без номеров. И
0: куда они, знаете, куда они едут? Они, может быть, патроны везут?
1: Да какие, там... какие патроны? Они вот собираются, кучкуются, ну, примерно как мы в молодости. Единственное, да, мы в городе ездили все-таки с номерами на больших мотоциклах, с правами и прочее. Вот. А у них вообще нет никаких документов. Чаще всего они, я думаю, что они даже несовершеннолетние в основной своей массе. Да. И в городе я это тоже в Санкт-Петербурге видел. И видел вот эти вот бесконечные видео с гонками, как они уезжают, и вот когда они еще собираются большими такими группами. А уж что творится в области, во всяких СНТ, ИЖС, деревнях и прочее, это просто ужас. Вот так же ты сидишь, они снимают вот эти глушители, и по деревне, вот он по этой, они там, их даже если пятеро, но они наводят такую суету и так мешают отдыхать, честно говоря, что хочется иногда применять не юридические методы воздействия на таких персонажей.
0: Но тут тоже тонкость. Они
1: очень же, большая тонкость,
0: если
1: да.
0: Если он подросток, он еще нажалуется, скажет, дядя приставал ко мне, и потом иди отмажься потом.
1: Да, да.
0: Только
1: но
0: с вашей помощью.
1: Только все, нет, ты включаешь этот телефон, вот видеозапись, пытаешься себя увещевать как-то и, ну, вот, прочее. Потом можно, не знаю, там, дорогу перекопать, что-то такое сделать. Ну, можно, конечно, пойти к родителям сначала поговорить. Может быть, родители адекватные, не то, что не знают. Хотя такое тоже бывает, потому что вот эти вот спорт-инвентарь этот, некоторые дети покупают сами на заработанные деньги, либо которые им дают родители, прячут эти мотоциклы, а и купить его можно вот так вот прям в коробке, тебе на Озоне его присылают, ты его собираешь в гараже, и родители могут про это ничего, естественно, не знать. Ну вот, а и поговорить с ними, но если вот до родителей как бы не доходит, то можно писать, значит, какие-то письма там в ГИБДД, в администрацию, то есть, ну и воздействовать, естественно, через родителей. Через детей достаточно сложно, понятное дело. Если до него не доходит, что он делает что-то неправильно, то значит это либо воспитание такое и вседозволенность. И может быть и в школах надо обратить внимание, показывать какие-то видеоролики размазанных детей КамАЗами.
0: Может быть, им бензин не продавать?
1: Так бензин уже запретили продавать. В Санкт-Петербурге несовершеннолетним запретили продавать бензин. Но это больше связано даже было не с питбайками, а с терроризмом. Вот этими, с поджогами, чтобы дети не могли покупать спички и игрушки. Ну вот. Это, конечно, слабо, но это повлияет, может быть, в этом случае. Но это так легко обходится. Ты приезжаешь на автоматическую заправку, тебя никто не проверяет.
0: Да,
1: ну вот и все.
0: Но камера-то смотрит.
1: Ну и что камера смотрит? Она же камера тебе не может отсечь, бензин не продать. Ну вот и все. Или ты просишь друга, которому 18 лет, или подходишь к дядечке бородатому, говоришь, дядечка, заправь меня. Ну ведь помните, как сигареты просили вечно купить. Вот, дядечка, купи сигарету, ну а теперь купи нам бензина. Вот, поэтому нет, большая-большая проблема, пытаются что-то с этим сделать, пытаются, но наш законодатель опять пытается идти по граблям, которые
0: по которым ходят часто.
1: Да, по которым часто ходят. Все запретить. Да. Ну как все запретить? Ну, все-таки людям завозят этот спортинвентарь для того, чтобы заниматься на мототреках, там, где-то в прокате это используется. На дороге общего пользования вообще не появляются эти мотоциклы, да, в большинстве своем ездят где-то там, где медведи только, либо на каких-то трассах, которые именно были для этого сделаны. На дороге не выезжают. Вот, то есть это удар по ним и по мотоспорту в том числе, который и так у нас в России про мотоспорт вы что-нибудь слышите много? К сожалению,
0: не очень.
1: Да, к сожалению. И так он и так в чахлом состоянии там, и его еще этот... больше гнобить, потому что все равно раньше было, мы вот об этом с вами разговаривали, раньше был ДСАФ, дети приходили, учились, катались, а теперь этого нету, либо оно непонятно где, непонятно кто, деньги-то выделяются какие-то, вот у нас спорткомитет есть в Санкт-Петербурге, где ДСАФ и где детей учат на мототреках, чтобы они вот там свою удаль показывали, а потом выступали и нашу страну славили за границей, да, например, где это все, это только вот пока балабольство.
0: Ну, к сожалению, да.
1: И вот то, что мы видим на дорогах, вот это вот аварии с детьми, которые увеличилось количество ДТП. Ну да, увеличилось, конечно. Ну, вот.
0: Ну, электросамокаты не будем затрагивать, наверное.
1: Я думаю, не в этом. Да, ничего там сильно не поменялось, честно говоря. Пока вот сезон прошел, что-то устаканилось, более-менее там как-то скорости ограничили. Стало поменьше в новостной повестке. Ну, может быть, еще и по другим каким-то причинам. Но, в принципе, как-то спокойнее стали к этому. Может быть, подпривыкли, да. Стали больше, номера все-таки повесили на доставщиков. Стали они как-то больше, может быть...
0: А их вообще считывают камеры?
1: Конечно,
0: номера тоже, да?
1: Нет, они считывают, например, в Москве штрафуют их по этим номерам, что за красный свет находят там, за то, что они на пешеходном переходе катаются. И, естественно, например, и тебе стало проще идентифицировать его. Например, он тебя, не знаю, там сбил, уехал или там. И номера есть, они привязаны.
0: То есть ты успел его, например, сфотографировать?
1: Нет, ты можешь с камер запросить видео, или если, например, у тебя какой-то вред там здоровью или еще. Или... И ты можешь написать, например, то же самое в компанию, которая там ту же самую, в которой там по цвету, да, ты определяешь, в какой компании принадлежит этот доставщик или откуда кого он доставляет, и туда пишешь жалобы, и, соответственно.
0: Слушайте, а они вообще реагируют?
1: Говорят, что да. Некоторые компании больше, некоторые меньше, да, в этот штрафуют их там внутри. Вот.
0: Я слышал за порчу электросамокатов когда-то давно, да и автомобилей, наверное. Вот тот же Яндекс.Драйв, вот эти каршеринги. По-моему, там можно иногда попасть на такие деньги.
1: Ну, чаще всего, да, это касается каршеринга, это так и осталось.
0: Они прямо списывают с тебя, да, и потом иди докажи.
1: Да, и то же самое там за...
0: Ну, так может, это способ, это лишний раз ты 100 раз осмотришь машину или тот же самокат, что
1: конечно,
0: он был весь целый.
1: В некоторых, я знаю, что в некоторых приложениях каршерингов, например, не надо было при сдаче аренды фотографировать машину, мотоцикл, автомобиль, вернее, не надо было фотографировать, и вот многие на эту историю попадали, потому что и сами для себя не фотографировали, и потом какие-то царапины всплывали и вешали, как говорится, на последнего. Кто вот был последний арендатор, то на того и этот вешали.
0: Слушайте, вот буквально такой список очень коротких вопросов, но вдруг что-нибудь мы такое интересное, такой смешной вопрос, можно ли ехать между рядами? Вот все-таки.
1: Это копия поломанная, да, я считаю, что да. Лично мое мнение, как юриста, практикующего
0: как
1: и мотоциклиста, да, в законе четко прописано, что несколько транспортных средств могут двигаться в одной полосе при соблюдении безопасного бокового интервала. Да.
0: Который не описан.
1: Который нигде не описан, его все определяют по-разному. Для автомобилистов он, естественно, больше, потому что они очень примерно предполагают, где у них заканчивается автомобиль. Ну, что-то они видят, да, но опытный автолюбитель, конечно, может там до нескольких сантиметров определять, где у него заканчивается бампер, капот, и без камер, и без всяких датчиков, да, как бы. Мотоциклист вообще может полностью контролировать весь мотоцикл и проезжать, например, ну, считая, что там, не знаю, 5-10 сантиметров от машины, это безопасный интервал. А я в моей практике были истории, когда наказывали мотоциклистов, например, там, которые сталкивались с машиной в одной полосе, но чаще всего было Фемида на стороне мотоциклистов, и наказывали автолюбителей, которые открывают двери, которые внезапно маневрируют в полосе одной.
0: Это вообще, да, это такая причина просто смертельных случаев. Вот. Слушайте, а есть разница?
1: Но я всегда всегда за то, что мотоциклисты очень часто сами виноваты. Ну, то есть я никогда не снимаю ответственность к человеку, который... Вот помните, как в Москве было? В стоячей пробке человек едет 100 км в час на мотоцикле. Ну, это же, ну, на грани разумного. Нет, конечно. Ну, то есть человек сам делает так, что увеличивает вероятность и возможность попадания в ДТП. Ну, потому что нельзя так ездить. Есть святое правило, там, плюс 10, плюс 20 км в час к потоку. Да, к потоку. Вот. Ты как-то еще успеваешь среагировать, но не делать из себя какого-то божество и гонять,
0: слушайте,
1: как хочешь.
0: А ехать между рядами, это вот постоянно ехать, ну, там, какое-то время, а проехать между рядами, например, к стоп-линии, это разные вещи вообще по терминологии?
1: То есть... Нет, это все одно и то же. Ну, нет, тебе в правилах дорожного движения четко запрещено движение по линиям. Вот по сплошной, господи, как она называется, вылетела из головы.
0: Какая там разделительная, что?
1: Да, разделительная, когда белые полоски у нас.
0: Пешеходный.
1: Да, да, да. Вот. Запрещено ездить по разделительной полосе, по самой. А в полосе ты можешь двигаться как угодно. Вот.
0: Можно ли ездить без переднего крыла? Вот такой вопрос.
1: Без переднего крыла ты ездить не можешь, скорее всего, потому если оно предусмотрено было конструкцией завода-изготовителя, то крыло должно быть на месте.
0: А точно если так я же, сам как... изготовитель, если это кастом мой собственный?
1: А ты его сертифицируешь все равно. Ты когда построил мотоцикл, и ты хочешь на нем передвигаться по дорогам общего пользования и получить на него номера, ты должен пройти определенную сертификацию в определенной компании государственной, да, которая осматривает его и допускает тебя, и говорит, что это безопасное передвижение. И если ты его сертифицировал, например, какой-нибудь как бобер без переднего крыла или какое-нибудь крыло, которое совсем коротенькое, маленькое...
0: И если это прошло все по
1: документам. Да, да, да, да. То ты так имеешь право ездить. Если заводом-изготовителем было предусмотрено крыло, точно так же, как, например, ты не имеешь права после ДТП ездить, например, на машине без бампера. Бампер был предусмотрен заводом, да. Ты не имеешь права ездить...
0: Я еду в мастерскую, вот это единственное.
1: Неважно. Неважно. Ну, да.
0: Эвакуатор.
1: Да, в большинстве случаев закрывают глаза, но это было предусмотрено конструкцией.
0: Ты не должен ездить. Кстати, я сейчас, вот вы сказали, а я и не помню, чтобы я последний раз видел такие машины в городе. Вот когда-то давно катались какие угодно, без задних бамперов вообще. А сейчас, ну, прямо, наверное, я уже не помню, когда видел. Да. Слушайте, а вот можно ли ставить прямоток, тоже спрашивают.
1: Нет, опять же. Это то же самое. 12.5.1 святая статья всех стритрейсеров, что прямоток не был предусмотрен заводом-изготовителем.
0: Если ловят с ним, что
1: делать? Бывает, знаете, какая история? Бывают сертифицированные истории. Когда ты покупаешь какой-нибудь Акрапович, в котором есть сертификат, в котором написано, что он предназначен именно для этой модели мотоцикла, и у него соответствует там, при, например, вставлении флейты, да, внутрь, которая вставляется, которая заглушает звук, при установке флейты, что у нее децибелы не превышают определенный уровень и норму, да, то ты можешь пытаться в ГАИ показывать этот документ. Это то же самое, когда люди ставят на автомобиле тоже фаркоп. Фаркоп не предусмотрен изначально, да, он бывает сертифицирует машины, что на него можно ставить, но ты когда его поставил, и тебя гаишник спрашивает, а ты как ставил, за что такое, ты к нему всегда, к фаркопу, идет тоже сертификат о том, что это именно фаркоп сделан для этой машины.
0: То есть он сертифицирован, из бардачка,
1: да, из бардачка и показываешь. И то, что ты установил его в сертифицированном центре, то же самое и здесь. Если ты делаешь все по закону, то к тебе вопросов не будет даже с установкой прямотока. А если ты пробил ломом глушитель и катаешься, это другая история.
0: Тут про инспекторов спрашивают, можно ли не отдавать инспектору телефон? И можно ли на телефон снимать сотрудника ГИБДД? И в каких случаях?
1: Сотрудника ГИБДД можно снимать в любом случае всегда, когда он находится при исполнении служебных обязанностей. Он не имеет права
0: запретить, например, сказать,
1: не имеет права препятствовать, снимать ему, говорю, при осуществлении им своей деятельности.
0: А надо как-то сказать, что господин инспектор, я начинаю съемку.
1: Не надо вообще, ему не обязан его не предупреждать, ничего с этим делать. Телефон
0: отдавать, если передавать, он скажет, ну-ка, отдай мне.
1: Передавать сотруднику полиции просто так тоже. Он не имеет права его забирать. Вот вы ему тогда говорите, вы у меня хотите его изъять? давайте тогда протокол составляйте, понятых, записывайте на видео. Вы не обязаны ему ни сообщать пароли, ни прикладывать свой палец, ни открывать, показывать что-то, что там находится внутри. Слушайте, просто
0: а
1: так.
0: Как в реальности бывает? Ведь многие пугаются, да, человек в погонах, может быть, даже двое. Они там немедленно нам там отдайте. И люди, не зная вот этого ничего, о чем говорите.
1: Иногда бывает, можно, например, можно телефон отдать, да, ну, то есть они же всегда потом тебя пугают чем? Что ты не подчиняешься законному требованию сотрудника полиции.
0: Да. А оно незаконно.
1: Оно незаконно, но его надо, чтобы его признал кто-то незаконным. Это для тебя оно незаконно. Ну, то есть, ну, пусть они тогда нарушают закон, а ты потом напишешь на них жалобу куда-нибудь, в прокуратуру, в суд обратишься или еще куда-то. Ну, вот, ну, кладете телефон, говорите, все, я не мое. Все.
0: От протокола, от подписи. От подписи можно отказаться?
1: Конечно, можно отказаться от подписи в протоколе, но я никогда не советую этого делать. Лучше всегда оставлять свои данные на протоколах и писать свое отношение к тому, что происходит.
0: То есть, погодите, они говорят, вы проехали на красный, там сбили козленка и, там, и угнали машину.
1: Да.
0: А ты пишешь, значит, что все это в раке.
1: Все в раке,
0: я вообще туда не ехал.
1: Меня там не было, не видел, ни красного света, не видел, ни козленка.
0: И тогда расписываешься.
1: И дай расписываешься, да, обязательно так. А то у нас многие, знаете, тоже ставят подписи в протоколе, копию получил, и никто копии не получает. Я говорю, ну вот вы же читаете, что подписываете.
0: Стоп, еще раз.
1: Но когда сотрудники, например, полиции составляют какие-либо бумаги, вы имеете право получить копию всех этих бумаг, на которой есть ваша подпись. Так. То есть то же самое, например, когда протокол оформляют, либо вы пишете какое-то объяснение, вы имеете право его либо сфотографировать, либо получить копию. И в протоколах обычно есть отдельная графа. Наверху там написано, вам права объяснили. Вы ставите подпись. Потом ваше объяснение вы даете, да, читаете. Ставите подпись. А в конце, например, написано там, согласен, не согласен там с нарушением, да. И отдельная строчка всегда идет, копию протокола получил и подписи. Все ставят подписи там, вот знаете, им галочек понаставят, они так, не глядя, пробежался, все подписал, потом приходит к тебе, я не согласен. Я говорю, где копия протокола? А, ну, нету. А я говорю, так вы же за это расписывались. Сотрудники ГАИ или в суде, например, ты приходишь, судья говорит, так вот же ваши подписи здесь есть.
0: Что получили?
1: Ну, как бы, да, что получили. А когда вы отказываетесь от подписи, ну, вызовут понятых, и либо сотрудники вызовут еще сотрудников, которые напишут, что вот, подписи отказался, и поставят свою подпись, и все. И у вас ни копии нет документа, вы не знаете, что там написано, не знаете, как оно составлено. Вот. И судья точно так же вам скажет: а что вы от подписи-то отказывались? Зачем? Какой, какой в этом был смысл? Как бы? Ну, если есть какие-то нарушения...
0: Если вы говорите, то подписывают, то не подписывают.
1: Не-не-не, я говорю о том, что всегда надо подписывать и получать копии.
0: А получать, то есть да, требовать,
1: и писать о том, с чем ты согласен или не согласен.
0: То есть в реальности они говорят, ты еще вот здесь распишись, а ты читаешь, что значит копию получил, и говоришь, ну тут написано, копию я не получил.
1: Да,
0: дайте мне копию,
1: да,
0: я распишусь.
1: Дайте копию, я распишусь. Да,
0: вот
1: да,
0: так, да?
1: Ну, конечно. Все это очень просто. Потому что очень часто бывает, что в протоколе ты не выражаешь свое согласие, несогласие с правонарушением, предположим, и потом идешь его обжалуешь в судебные органы. И судья спрашивает, например, почему вы не указали, что вы не проезжали на красный свет? Или там, почему? А, например, нету... Или вот это, знаете, с чем вот раньше часто бывало? Не пропуск пешеходов. Он нигде не фиксируется. Ну, видео нету. Ну, это не проезд на красный свет там какой-нибудь, например, или там встречку. Ну, обычно они стараются сотрудники ГИБДД как-то, чтобы было доказательство. Не пропуск пешехода. Пешеход ушел, его никто не останавливал. Ты как будто бы не свидетелей нет, да. И пишут святую фразу.
0: Но инспектор тебя догоняет и говорит, там человек вышел, а вы не остановились.
1: И пишут вот эту святую фразу, что нет оснований не доверять сотруднику ГИБДД. А тут ты хотя бы описываешь ситуацию, что там какой-то человек, может, можно запросить его, спросить, догнать, не знаю, там, или вот действительно можно пешехода догнать и спросить его, я вам помешал? Он говорит, нет, ты не помешал, пойдем.
0: Он уже 100 раз уже ушел.
1: Да, он уже ушел обычно,
0: ну,
1: да.
0: Ну,
1: поэтому ездите все с регистраторами и пропускайте пешеходов.
0: Можно ли уехать после мелкого ДТП?
1: После мелкого ДТП уехать можно в одном случае, если вы договоритесь со вторым водителем и написали, и он вам написал бумагу о том, что он там не имеет к вам претензий. Вот тогда можете, вы урегулировали вопрос, связанный с материальным ущербом,
0: между
1: собой в добровольном порядке, да. И в этом случае все, и не надо тогда вызывать. И даже если потом второй какой-нибудь нехороший человек пойдет и обратится в ГИБДД, но у вас хотя бы в суде будет бумага о том, что вы на месте договорились, и у вас не было оснований вызывать сотрудников ГИБДД.
0: А как же быть с моралью, с этикой? Вы посмотрели друг другу в глаза, она там красивая девушка, она говорит, уезжайте, конечно, ну что, ну тут действительно вмять. Потом она же, муж ей говорит, так пойдем,
1: да,
0: сейчас
1: нагрузим. Да, у нас ОСАГО на машине нету, да, кто же нам будет его, там, или каска нету, кто же нам будет его ремонтировать? На машине нету, да, кто же нам будет его, там, или каска нету, кто же нам будет его ремонтировать, там, или там, например, бывает удар в бампер, и сверху не видно.

0: и прочее. А так у тебя есть бумага о том, что ты не просто так уехал. Потому что трактовка самого понятия дорожно-транспортное происшествие — это любое происшествие
1: на дороге.
0: Да, на дороге, где был причинен какой-либо вред. Столкнулись ли машины, там, не знаю, задел ли ты какой-то столбик, это сбил ли ты собаку, животное какое-то, да, там, или человека, там, например, зацепил, да. Если, например, он почувствовал боль, или там, не дай бог, что-то там у него сломалось, то это все трактуется как ДТП. А раз это трактуется как дорожно-транспортное происшествие, то уезд с этого происшествия будет не в вашу пользу всегда. Мелкое, но не мелкое, не важно. Надо подписывать бумаги.
1: Ну, такой дурацкий вопрос. Вот мы обязаны в машине возить, по-моему, вот этот жилет светоотражающий, да? Знак аварийной остановки обязательно и так далее. Предположим, нету ни этого, ни этого. Ну, вот там, я ставлю ведро там или что-то такое подальше, ну, чтобы было видно. Туда одеваю этот жилет там прямо на... Ну, к примеру.
0: Да.
1: И вот идет разбор полета. Это может мне как бы... То есть, получается, я как один из участников дорожно-транспортного происшествия не соблюдал то, что я должен был. У меня
0: там же есть...
1: Я же не говорю про нелепую аптечку, но хотя, наверное, тоже можно проверить. И как-то это усугубит.
0: Конечно, сотрудники ГИБДД, когда приезжают, они могут в отношении тебя составить протокол и вынести постановление по статье КУАП за то, что ты нарушил правила дорожного движения, при ДТП не выставил знак, например, то же самое, да, это абсолютно реальные истории, то есть ты не должен канистры какие-то выставлять, которые там, или хлам, который у тебя хранится в багажнике, есть правила дорожного движения, и когда ДТП, вот часто, знаете, бывают, там, не знаю, на дорогах, на автотрассе, на КАДе машина там сломалась, или там ДТП произошло, люди не выставляют знаки, да, он простоит, этот знак, может быть, недолго, да, там, а так опасно, вот как нам КАДе на КАДе показывают, ДТП серьезный, когда люди едят в телефоне, знаете, вот это вот.
1: Поднимают сидят, голову.
0: Да, уже да, вот да, вот оно, привет. Но все равно, какое-то время, пока стоит этот знак, он все равно будет как-то, ну, значит, подальше надо его относить. Да, это, ну, опасна вся история, потому что многие, например, я слышал очень часто истории, когда говорят, если ты попал на там ДТП на автотрассе, на какой-то с таким оживленным движением, бросаешь машину, ну, если ты не можешь ее как-то отогнать там или куда-то деть, и уходишь из машины, и всех заставляешь уйти из машины либо на разделительную, либо за бордюр на обочину. Потому что вот, ну, это там что-то даже есть, какая-то, как это называется там, расчет есть, сколько такой автомобиль при какой интенсивности движения простоит без попадания без в новое ДТП, да. И там минуты иногда, минуты 7, 12 минут, 15 минут, что ты кого-то, кто-то въедет тебе в жопу, вот стоящий автомобиль в таком потоке большом.
1: Если сердобольный человек, который увидел издалека, включил сразу аварийку, накатился, встал, там как-то тоже и за ним встали, и вот
0: да,
1: я видел, и чаще в Германии.
0: Всего, да, и чаще, всего, да. И чаще всего такие истории приводят к очень тяжким последствиям, гибели людей очень часто. Но и либо те, которые врезаются, либо врезаются в них, вот эти паровозики, грузовые автомобили, когда складываются.
1: Давайте там последний вопрос, касающийся качества дорог. Если вот у нас на кольцевой автодороге, как вы помните, может быть, недавняя новость, провалился прямо целый кусок
0: асфальта. Да, класс, я видел, да. Яма.
1: Прямо про этот экстрим. А вообще, вот если там люк открыт, еще там что-то. Сейчас сумерки, становится темно рано. Плюс дожди, видимость хреновая. И вот ты попал, не дай бог, в какую-то вот в такую вот неприятность, связанную не по вашей вине. Вот просто на дороге ехал, там раз — яма в получеловеческий рост. Можно ли что-то себе как-то отследить?
0: Конечно, конечно. Вы также фиксируете, что есть нарушение дорожного полотна, которое повлекло так или иначе причинение какого-либо материального ущерба, то есть у вас, например, прокололось колесо, диск сломался, или там элементы подвески какие-то сломались. Вы вызываете сотрудников ГИБДД, и вы обязаны их дождаться, и они составляют
1: бумаги.
0: То есть они смотрят,
1: подтверждают.
0: Да, да, они прям линейкой меряют, что, например, там глубина той ямы составляет столько-то сантиметров, или, например, что был открыт люк, они все это фиксируют, и вы обращаетесь, во-первых, вам будет выплата по ОСАГО, во-вторых, вы можете обратиться с иском к той организации, которая смотрит за данным участком дороги. У нас все дороги, так или иначе, кому кто-то, да, занимается их обслуживанием, действительно. Вот, поэтому всегда.

0: Да, это можно сделать.
1: Давайте что-нибудь позитивное напоследок. Наступает зимний период.
0: А как, подождите, давайте, зимний период еще... Я жду еще бабье лето, классическую красивую осень. Хорошо, вот, да. С золотыми красными листьями, да. Поэтому я хочу сказать всем автолюбителям, которые также являются родителями детей, все-таки, да, школьная пора. Ну вот, вы, пожалуйста, объясните своим детям, что необходимо соблюдать правила дорожного движения. Сейчас, я знаю, есть даже в интернете очень много этих различных олимпиад каких-то проходит, там во ВКонтакте, каких-то там на этих школьных каких-то порталах. Пускай они все это пройдут, освежат тоже в памяти, и вы им поможете в этом нелегком деле разобраться с правилами дорожного движения.
1: Ну, а что не получится, вы к нам приходите.
0: Да, я всегда готов объяснить
1: родителям. Не очень регулярно, но мы всегда рады вас принять. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
1: Надеюсь, кому-то это было интересно. Я думаю, всем это было интересно.
0: Я думаю,
1: да. Все, спасибо и счастливо. До свидания.
0: Все, всем пока.
1: До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
5: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской «Форд Мануфактуринг». Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
6: Форд Мануфактуринг, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
7: Да ты с ума сошла!
8: До первой лужи!
9: Это же так страшно!
7: Мувитон!
10: Куда тебе такой мотоцикл?
8: Куда ты поедешь на нем?
10: Возьми себе попроще.
8: На кухню!
10: Полезла она на мотоцикл.
11: Как ты будешь на нем ездить?
12: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

Популярная песня 20 века «Black, Bye Bye Blackbird», которая была написана в 1926 году композитором, американским композитором Рэем Хендерсоном. И в том же году, в 1926 году именно, на свет появилась актриса и певица Джулия Лондон, которой мы сегодня и посвятим выпуск программы «Полчаса ретро». Здравствуйте! В студии автор и ведущая программы Александра Ромашова, и так Джулия Лондон. Ее настоящее имя Гейл Пэк. Она родилась 26 сентября 1926 года. Карьера ее длилась более 40 лет. В середине 50-х она начала записывать альбомы, и за довольно-таки недолгую свою певческую карьеру, 14 лет она всего длилась, записала более 30 альбомов, в которые вошли популярные мелодии и джазовые стандарты. Она была прекрасной актрисой, была номинирована на премию «Золотой глобус» уже в более поздние свои годы, в 70-е годы, за роль медсестры Дикси Маккол в телесериале «Скорая помощь». Но нам она интересна больше не как актриса, а именно как певица. Ее голос был не слишком сильным, но низким, чувственным, очень интимным, как его иногда называли, «smoky voice». Она действительно всю жизнь курила, начиная с 16 лет, и очень много курила, по словам, по воспоминаниям ее родственников. И, конечно же, с годами это отразилось на ее голосе и стало частью ее неповторимого звучания. На протяжении всей своей ранней жизни она была поклонницей Билли Холлидей. Я думаю, что это тоже повлияло на ее такую вот чувственную и немножко ранимую, может быть, манеру исполнения. Итак, Джулия Лондон в программе «Полчаса ретро» сегодня.

Джули Лондон в программе «Полчаса ретро». Джули родилась в Санта-Розе, штат Калифорния, в семье актеров, которые работали в водевиле. Она была единственным ребенком в семье. И тогда ее звали еще Гейл. Она была довольно застенчивой девочкой, не слишком уверенной в себе. В 1941 году, когда ей было 14, семья переехала в Голливуд. И Джули начала петь в местных ночных клубах Лос-Анджелеса. И параллельно она училась в голливудской профессиональной школе. И подрабатывала лифтером в центре Лос-Анджелеса. Ну, правда, не просто там в каком-то запущенном доме, а в высококлассном магазине одежды на Голливудском бульваре. Именно благодаря своей работе в 43-м году Джулия познакомилась со Сью Кэрролл. Это агент по подбору талантов. Затем она познакомилась также с женой актера Алана Леда, которая, пораженная внешностью Джулии Лондон, организовала ей кинопробу. Неопытная актриса снялась в этой кинопробе, и с ней подписали контракт. В то же время она познакомилась с фотографом Esquire Генри Ваксман, который сделал ее фотографии, которые появились в конце 43-го года в журнале Esquire и помогли ей прославиться как модели в стиле пинапы. Особенно это было популярно в годы Второй мировой войны. Итак, Джулия Лондон в программе «Полчаса ретро».

Сегодняшний выпуск программы «Полчаса ретро» посвящен столетию со дня рождения Джули Лондон, американской певицы, актрисы. Она дебютировала в кино, когда училась еще в средней школе. Снялась она под именем Джули Лондон, тогда же, наверное, и появился ее псевдоним в фильме «Набонго» в 1944 году. После серии эпизодических ролей, которые даже не входили в титры, она подписала контракт с Warner Brothers и снялась в военном фильме «Оперативная группа», фильм 49-го года, а также в вестерне «Возвращение пограничника», 50-й год. Получила главную роль Пэт Бойд в фильме «Замок Уильяма» в 51-м году, затем ей предложили контракт в Universal Pictures, но она решила сосредоточиться на семейной жизни. Немного о ее личной жизни, кстати говоря. В 1947 году она вышла замуж за актера и продюсера Джека Уэбба. Их отношения часто были такими, несмотря на то, что довольно теплыми. Они, кстати, сохранили дружеские отношения до конца жизни, но все-таки в чем-то они были слишком разными людьми, и сошлись они на почве любви к джазе. К джазу. У них родилось в этом браке две дочки, и уже в 54-м году пара развелась. Вторично Джули Лондон вышла замуж в 59-м году за музыканта, за актера Бобби Троупа, и от него родила еще троих детей. Замкнутая и интровертная. Именно такой была Джули Лондон, несмотря на то, что она была выдающейся красавицей. Вот, на мой взгляд, конечно, она была красивейшая голливудская актриса. И, конечно, внешность ее очень помогала в карьере. Но, несмотря на это, оставалась она не публичной, не любила давать интервью, никогда не обсуждала свою личную жизнь, поэтому о ее личной жизни известно не так много. Почему она развелась с Джеком Уэббом, тоже неизвестно. Ну, а после развода с Уэббом она возобновила свою карьеру в кино. Джули Лондон в программе «Полчаса ретро».

После развода Джули Лондон пела в джазовом клубе в Лос-Анджелесе и, как свидетельство свидетельствует, тексты лились из нее, как из подбитой птицы. Ее убедили продолжить карьеру певицы, она подписала контракт с лейблом Liberty Records и всего за свою карьеру записала 32 альбома. Карьера ее началась... Музыкальная карьера в 1955 году с живого выступления в клубе 881 в Лос-Анджелесе. Мы с вами пока что слышали песни Джули Лондон в довольно богатой такой оркестровой аранжировке, но вообще ей свойственен некоторый минимализм. Очень часто она выступала всего лишь под аккомпанемент гитары и контрабаса. Вот одна из таких записей. A Foggy Day. Джули Лондон.

Дебютный альбом Джули Лондон «Джули из Her Name» был выпущен в декабре 1955 года. Билборд назвал тогда Джули самой популярной вокалисткой 1955 года. Этого же звания она была удостоена и двумя годами следующими за этим годом. В 1956, 1957. В 1957 они была опубликована статья в журнале Life, в которой цитировались слова самой Джули Лондон. «У меня всего лишь слабый голос, и я должна использовать его поближе к микрофону. Это прокуренный голос, он автоматически звучит интимно». Вот так довольно скромно она всегда отзывалась о своих достоинствах. Самый известный сингл «Джули Лондон», самая популярная песня в ее исполнении, которая была написана специально для нее, «Cry Me a River». Она была написана ее одноклассником Артуром Гамильтоном. Запись эта разошлась миллионным тиражом после выхода на дебютном альбоме. И эта же запись была включена в зал славы музыки Грэмми в 2001 году. Джули Лондон, «Cry Me a River».

Джули Лондон в программе «Полчаса ретро». В 60-е годы она выпустила много альбомов, в основном на лейбле Liberty Records. В 60-х годах она также появлялась в разных телесериалах, выпускала студийные альбомы до конца десятилетия, а потом в 69-м году перестала петь профессионально. Но, скорее всего, она все-таки потеряла свой прекрасный голос из-за того, что много лет курила, также употребляла алкоголь. В то время она, как я уже говорила, оставалась в хороших дружеских отношениях со своим бывшим мужем, продюсером Джеком Вебом, который выручил ее в очередной раз и в 72-м году пригласил ее в свой телесериал «Чрезвычайная ситуация», исполнителем-продюсером которого он был. Она сыграла там медсестру, старшую медсестру Дикси Маккол. В неотложной помощи она работала, и ее муж Троп также получил роль врача отделения, роль доктора Джо Эрли в этом сериале. Кстати говоря, Джулия Лондон стала единственной актрисой, которая появилась в каждом эпизоде этого сериала. Потом Уэбб также предлагал Джулии должность исполнительного продюсера в каких-то других своих телевизионных проектах, но та отказалась и предпочла уйти из телевизионной индустрии, чтобы отдать как можно больше времени своей семье, своим детям. В 81-м году она сделала свою последнюю запись, музыкальную запись, песню «My Funny Valentine» для саундтрека к фильму Берта Рейнольдса «Машина Шарки». Ну а мы слушаем популярный стандарт под названием «The Days of Wine and Roses» Джулии Лондон.

Как я уже говорила, Джули Лондон была заядлой курильщицей, начиная с 16 лет, и, как говорили ее родственники, она выкуривала порой более 3 пачек сигарет в день. В 95 году она перенесла инсульт, кстати говоря, ее муж скончался в 82 году, но потом, после инсульта, ее здоровье оставалось очень слабым, а в конце 99-го ей диагностировали рак легких. Она отказалась от лечения из-за того, что у нее было очень ослаблено общее состояние физическое. И ранним утром 18 октября 99-го года Джули Лондон скончалась в больнице. Ей было 74 года. Джули Лондон.

отмечалось в одном из эпизодов сериала BBC «Легенды», некоторые певцы поют так, будто обращаются к толпе, некоторые так, как будто находятся в баре с большим количеством людей. А Джули Лондон поет так, как будто находится одна в комнате с вами. И в этом вся разница. Джули Лондон в программе «Полчаса ретро». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
4: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях, можно сказать, такой ностальгический роксовский
1: тандем.
0: Десант. Да, тандем из бывших сотрудников Радио Рокс, включая меня. Тут, кстати, Александр Цыпин имеется в студии. И наши коллеги Алексей Резин, всегда ваш в рамках разумного.
1: Да.
0: Вспомнила. Да, а также мой брат и по совместительству довольно долго работавший на Радио Рокс
1: инженером,
0: да, Игорь Ромашов.
2: И оператором.
1: Оператором и я работал.
0: Здравствуйте. Оператором все работали, потому что у нас радио ручной работы.
1: Да.
0: Вот. Я очень рада вас видеть. Мы собрались, правда, немножко по-другому, по туристическому поводу.
1: А мы так как рады.
0: Да. Но все-таки хотелось бы поностальгировать. Алексей, ты же уже довольно давно не работаешь в эфире. У тебя смена деятельности полная, да?
1: Да. Я уже давно работаю научным сотрудником в музее. Вы знаете, кто такие художники-передвижники?
0: Да, это да? Которые, да.
1: А слушателям не надо объяснить?
0: Объяснить.
2: Они передвигались все время.
0: Они все время куда-то двигались, да?
2: Все время передвигались.
1: Ну, короче говоря, в 1870 году образовалось такое сообщество художников-передвижников, которые решили не сидеть у себя в Москве, Петербурге, не ждать, пока к ним придут. Они сами организовали передвижные художественные выставки по европейской части нашей необъятной империи и показывали там свои работы. Не только показывали, продавали. Спонсоров не было, жили за свой счет и таким образом зарабатывали. От Петербурга возглавил товарищество художник Ромской, от Москвы Мясоедов. А Ярошенко, вот в музее которого я сейчас работаю, он вступил в 76-м году, но после смерти Крамского он взял руководство на себя. То есть он такой крутой передвижник. Вот. А можно это, не реклама будет, если я скажу?
0: Можно,
1: да?
0: Конечно.
1: Но вот в Кисловодске есть музей усадьба Ярошенко.
0: Это не реклама. Реклама — это когда ты сказал бы, вот приезжайте, адрес такой-то, ну, приехать-то туда тоже не просто так. Билет стоит столько-то и так далее. Вот это но реклама.
2: Билет... И остановитесь там-то.
1: Нет, билет это, может быть, и стоит. А мы же говорим про путешественников, которые ездят без билетов.
0: А есть такие?
1: Есть такие. Я даже... Вот Моторадио, на самом деле в Кисловодске очень много байкеров. Они проезжают, безусловно, через Кисловодск. Но некоторые задерживаются, заходят и интересуются.
0: У нас, кстати, сейчас вот в данный момент наш коллега Алексей Марченко там находится, знаменитый Алексеевич. Он как раз поехал туда подлечить свое здоровье нарзаном, по всей видимости. Да. Ну, давай закончим тему художников. Не закончим, вернее, продолжим тему художников-передвижников, раз уж ты начал про них рассказывать. И вот этот Ярошенко, да, он задержался и стал...
1: Вот этот Ярошенко там купил усадьбу.
0: Так.
1: И, собственно говоря, он так ее полюбил, что, выходя в отставку в чине генерал-майора артиллерии, он еще и военный был, он там, ну, жил, короче говоря, и там и умер. Его могила через дорогу от музея находится. Но дело не в этом. Ты меня сбила с мысли.
2: О, короче, он передвигался и допередвигался.
1: Ну, это понятно, что... Нет, ну я... Причем в Кисловодске еще существует крепость. Там тоже музей. Она... тоже через дорогу, но за собором, где похоронен Ярошенко. А единственная крепость из всей Кавказской линии, которая до наших дней дожила. Поэтому тоже ее обязательно нужно посетить.
0: А? Вот мы сегодня как раз и будем говорить о том, что посетить, что посмотреть. И вот Игорь, кстати, здесь тоже не просто так присутствует. Тоже сменил род деятельности. Хотя некоторое время изменил Радио Рокс с другой радиостанции в этом диапазоне.
2: Было дело.
1: Я тоже изменял.
0: Ты тоже изменял?
1: Да, так, не буду их рекламировать, но я изменял.
0: Ну, не до такой степени.
1: Не знаю, у меня было 20 радиостанций на моем счету.
0: Да? Это что? Это после Рокса.
1: Нет, это было вообще 23 станции.
0: Ну да, ты какой парень. Гулявый. Хорошо. Вернемся, в общем, в Кисловодск, откуда только что приехал как раз вот Игорь, и Алексей тоже приехал из Кисловодска, куда он переселился после закрытия радио Рокса, для того, чтобы поправить свое здоровье в основном.
2: Вернулся.
0: Да.
1: Поправить так. свое здоровье, между прочим, там потерял его.
0: Ну да. да.
2: Не будем о грустном.
1: Не будем, да.
2: Мне кажется, надо обрисовать немножечко, как бы не все могут понимать, что такое Кисловодск, где он находится и почему он так интересен.
1: То есть находится надо... на Северном Кавказе.
2: Вот, это, мне кажется, ключевое. То есть надо понять, что это Кавказ, это горы.
0: Ставропольский край написано.
1: Ставропольский это... край, это самый юг.
2: Это горы. И, в общем, этим все сказано. Горы изумительные. Это Эльбрус, это Домбай. Это вот такие самые визитные карточки.
1: А как же Бештау?
2: Ну, Бештау понятно, но это все
1: Машук,
2: не, настолько, не настолько...
1: Не, ну на Машуке убили Лермонтова.
2: Это понятно. Мы говорим про визитные карточки, да. Про Кремль в Москве. Да,
0: слушай,
2: вот
0: Игорь,
2: есть...
0: а ты же бывал и в Альпах, и много где. И
2: да,
0: говорил,
2: да,
0: что...
2: конечно.
0: А тебе и слышал, что какой-то Домбай... Так что мне в Домбай, я был в Швейцарии.
2: Ну, да, я был проездом, уже... проезжал Швейцарию несколько раз на собственном автомобиле в другие времена, и видел Австрию, и во Франции, и в Италии я тоже видел горы, ну, Альпы их, соответственно, и бывал в горах в этих, но когда я увидел Домбай, конечно, я был потрясен, то есть такой величественной красоты я не припомню. Ну, считается, что они действительно, во-первых, это молодые горы, они гораздо в лучшей сохранности, у них более такой
1: растут,
2: гористый вид, да, они растут.
1: Растут.
2: Ну, потихоньку.
1: Там две плиты тектонические сходятся, да, и они вытесняют друг друга, и они растут.
2: Ну, это геологические процессы, они это делают долго и уже много миллионов лет, поэтому это не то, что они вчера...
1: Да, растут. Тут не сейчас.
2: Они это делают. И, соответственно, горы молодые, горы очень красивые. Ну, это надо увидеть, это бесполезно.
0: У меня было ощущение, вот ты присылал фотографии, что вообще как это какие-то фотообои. Настолько нереальная красота, а мы же привыкли к ровному болотцу здесь. Я вообще, если честно, вот я всегда как-то вообще даже не понимала. Мне казалось какой-то абстракцией. Я в горах, правда, была в таких сопках в Норвегии. И мне казалось это чем-то нереальным. И напоминало немножко там наши дома девятиэтажные или какие-то.
1: А не знаешь сопки вот Норвегии? Мне сразу вспоминается Ганс Христиан Андерсен «Волшебный холм». И там тролли из Норвегии, когда приезжают в Данию, говорят: «Это холм? Вот такие холмы у нас в Норвегии называются ямами».
2: Ну да, это я шутил как раз, Леша рассказывал. У нас есть каньон реки Лава. Это, ну... ближайшая область наша по Мурманскому шоссе, если ехать, по-моему, поселок Назия там рядом. И это реальный каньон, он настолько смехотворный по сравнению с тем, что вот даже вот есть близ города Кисловодска, вот как же каньон-то, который...
1: Березовское ущелье.
2: Березовское ущелье. Да. Там да. тоже вот эти же, собственно, структуры. Но наш это какой-то вот детский сад. Просто, ну, как это каньон, который мы заслужили. Но, тем не менее, он у нас тоже есть.
1: Ну, что значит заслужили?
2: Вот так.
0: То есть, конечно, прежде всего, Кисловодск, и как ты говорил еще, это вот с севера...
1: КМВ. Кавказские минеральные воды.
2: Объясни, это, что это.
1: Это да. несколько городов туда входит. Это самый юг Ставропольского края, который уже выходит в горы. Значит, прилетаете, если вы, допустим, летите, а не едете на мотоцикле, вы прилетаете в аэропорт «Минеральные воды».
2: Кстати, но... около 4 извини, часов. Что перебил, да. Там построили новый терминал, открыли.
1: Я знаю.
2: 2 года назад мы улетали со старого.
1: Имени Лермонтова, по-моему, сейчас называется.
2: Возможно, я не обратил внимания, но суть в том, что это прекрасный, шикарный, современный аэропорт.
1: Ну, а как же?
2: Просторный, чистый. Ну, то есть
1: международный,
2: это... Да-да-да, нет, ну это... Контраст это за 2 года буквально вот произошло, я был впечатлен.
1: Вот, и так вот, вы прилетаете в аэропорт Минводы, потом, но это не минеральные воды, там источников нет в самом городе.
0: В минеральных водах?
1: Да.
2: В городе
0: а почему же они воды?
1: Ну, потому что это ворота в КМВ, Кавказские минеральные воды. В регион Кавказские минеральные воды входит Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск. Ну, Кисловодск самый южный, и он в горах находится. А три обозначенные раньше города, они находятся среди так называемых локалитов. Отгадай, что это такое?
0: Какие-то горные образования?
1: Да, это неудавшиеся вулканы. То есть вот земля вспучивалась, она выпирала что-то наверх, но вот у них ничего не получилось, а у Эльбруса получилось.
2: Пучились, и
1: недопучились. Вот, и там, значит, как было, как они вообще образовались, Кавказские минеральные воды, да? Александр Первый, он там сделал некоторые крепости, некоторые поселения, которые потом он сказал так, что минеральные воды нужны для здоровья наших, ну, не граждан, а подданных. Да? Вот, это было в 1803 году, хотя Константиногорская крепость, которая в Новопятигорске находилась, она была основана раньше, еще при... Еще при Павле.
2: Коллега, извините, да. Нам ваши нелюбимые гиды рассказывали, что вроде как еще Петр Первый изыскания какие-то сделал.
1: Петр Первый изыскания там делал.
2: Да, но, именно с целью подлечиться.
1: Да, делал, но его не очень это вдохновило, насколько я понимаю.
2: Забросил.
1: Да, и он все в Липецке обычно лечился.
2: Ну, просто справедливости ради.
1: Мало того, после одной из русско-турецких войн там образовали Азово-Моздокскую линию. Вот от Азова до Моздока. Там было 10 крепостей. Вот Ставрополь, Георгиевск, Азов, сам Моздок. Оно, потом была другая турецкая война. И построили дополнительную линию приграничную. Да, вот это Константиногорскую и Кисловодскую. С Кисловодской крепостью вообще все очень непросто. Дело в том, что Павел Первый, ну, он же и последний, он, значит, очень не любил строить крепости на землях, которые не принадлежат России. А был тогда наместник кавказский, Цицианов, князь Цицианов. Он немножечко пытался его убедить там построить крепость, но Павел ни в какую. Павел умер, пришел Александр Первый. Царь Александр Первый настал ему взамен. В нем слабые были нервы, но был джентльмен. И Цицианов его убедил в Кисловодске построить крепость, сказав, что туда, к этому кислому источнику, а Кисловодск-то он, в принципе, как это называется, моногорода, да? Он из-за источника, который он бьет, там, источник Нарзана. Вот, он убедил его в том, что, значит, туда приходят лечиться, приезжают лечиться многие, как нам, благородные люди.
2: Да. Потому что доехать туда были в состоянии только очень обеспеченные люди.
1: Да, но на самом деле из благородных людей, насколько я вот эту всю историю смотрел, там был только предыдущий главноначальствующий на Кавказе, как бишь его звали?
2: Это ты вот хорошо помнишь фамилию, я неплохо с этим.
0: Ну, неважно.
1: Неважно.
2: Я думаю, никто не вспомнит.
1: Ну, в общем, один он был там. Но Александр был доверчивый человек, и он сказал, что да. А у Цицианова была другая мысль, на самом деле. Он хотел построить крепость именно на перекрестке оробных дорог. Знаете, что такое оробные?
0: Нет, конечно.
1: Ну, где на арбах ведут контрабанду из Персии, из Турции. И там как раз сходятся вот горные дороги, эти аробные дороги, да? И он там убедил, что нужно построить крепость. И Александр дал свое согласие, и крепость была построена.
2: Это именно про Кисловодск сейчас.
1: Это сейчас про Кисловодск, да.
0: А давайте сделаем небольшую паузу. Да. За это время наши слушатели могут зайти и посмотреть карту. Кавказ.
2: Кавказские минеральные воды. Если целиком, да.
0: Да. А мы продолжим наш разговор спустя пару минут. Напомню, что у нас сегодня Алексей Редин и Игорь Ромашов в студии Моторадио. Продолжим через пару минут.

0: Итак, вы слушаете Моторадио. У нас такой роксовский десант. Сегодня Алексей Резин, который нынче проживает в Кисловодске и очень много чего интересного знает. А также Игорь Ромашов, который только что там побывал и полон ярких впечатлений о кавказских минеральных водах. Слушайте, а правда там все измучены нарзаном? А вы тоже измучились нарзаном, да?
1: Обязательно. То есть само принятие вот этого напитка, там есть разные нарзаны.
2: Да.
1: Вот конкретно в Кисловоде кислые воды. Там есть...
2: И там есть три.
1: Да, сульфатный, доломитный и общий. И общий. Вот. При этом сульфатные и доломитные, они есть холодные и теплые.
2: Там они нагреваются искусственно.
1: Да, но тем не менее их подают в таком виде. А общий, он только холодный. Вот общий, он такой максимально нейтральный по вкусу.
2: В общем, ну, обычно купаются.
1: Да. А вот, например, сульфатный, он так вот поначалу немножечко отдает таким слегка протухшим яичкам.
0: Туалетом.
2: Ну, это не да. туалетом и, даже, и, а я, вот кстати, именно сероводородиком. Я, кстати, не советую пить тем, кто не привык. Сульфатного сразу много. Потому что туалетов чтобы там не очень.
1: Чтобы не измучиться на рзан как раз. Ну, да, есть такое как бы мнение. Там вообще все.
2: Да не мне,
1: там, это... там даже есть такие надписи в этом в павильоне, что надо только после консультации с врачом, то есть не надо заниматься. Ну, наш народ-то любит там взять, там сразу 5 литров выпить, там лучше 10.
0: И, ну, собой, чтобы и, собой
1: и, сразу, и сразу поправиться. Главное.
2: Я сразу, кстати, возмущаюсь. Ты назвал это павильоном. Нарзанную галерею?
1: Галерею.
2: Ты имеешь в виду?
1: Ну, да, да.
0: А что, это существенная разница, да?
2: А, дело в том, что эта нарзанная галерея строилась
1: называется.
2: 10 лет. Она в стиле английской готики. Построил ее архитектор Самуил Иванович Уптон, который на самом деле Сэмюэл Джонович Аптон. Он англичанин.
0: Аптон?
2: Да, он.
1: Это важно.
2: Его туда Воронцов привез.
1: Красивое строение, действительно.
0: Очень красивое, я видела фото.
2: И, между прочим, когда начал уходить нарзан из источника самого, да?
0: А куда он ушел?
2: А там трещина образовалась.
1: Какие-то геологические процессы происходили.
2: И вызвали водолазов из Кронштадта. И кронштадтские водолазы.
1: Не морячки.
2: Водолазы.
1: Военные водолазы.
2: Наверное. Сделали там восьмиметровую скважину и как бы в каптаж это все.
1: Ну, в общем, да. И, кстати, когда мы приезжали туда 2 года назад, мы же были совершенно... Мы не понимали, куда мы едем. И первый наш, значит, провал был именно в этой галерее, потому что там надо пить только из своего стакана, ну, там есть требования санитарные, все культурно. Хотя люди, конечно, там, как обычно у нас, исхищряются и в бутылку как-то изогнутую набрать.
2: А там в бутылках есть.
1: Суть в том, что мы долго и мучительно искали стаканчик, потом нам предложили в этой же галерее за какие-то совершенно несусветные деньги приобрести бумажный стаканчик, но мы решили, ладно.
0: А то есть туда со своей чашечкой, да?
1: Ну, желательно.
2: А ты не взял ее?
1: А, вот этот раскладной? Да я ж, видишь, спонтанно.
2: Я тоже
1: я купил, да, раскладной стаканчик, вот этот такой, но не пластмассовый, а из нержавеечки.
2: Ну, я тоже.
1: Выкидушечкой, и я научился ее эффектно так выбрасывать, а потом об колено так чпок и закрывать, в общем. Но это был такой маленький особый эффект. Ну, то есть видно, что мы уже тут, типа...
2: Настоящие.
1: То есть мы не врывались, с выпученными глазами в эту галерею, не бросались к этому источнику в виде краников и не начинали жадно пить.
2: Нет, самый,
1: мы входили
2: самый
1: солидно.
2: Источник под колпаком там
1: я
2: стоит.
1: Имею, ну,
2: а краники это
1: да,
2: уже...
1: Да, краники. Вот.
2: Это уже
1: то есть мы солидно входили со стаканом, значит, и начинали медленно и вкушать целебные воды. Вот.
0: Так, значит, есть те, от которых ты будешь искать туалет. А
1: ну, так считается.
0: Хотя
2: не считается. Ну, самый нейтральный это общий,
1: да.
2: Но он такой
1: слабенький.
2: Да.
1: Доломитный чуть поменьше пахнет.
2: Поменьше пахнет, и от него меньше бегаешь в туалет.
0: Ну, они, кстати, мы-то привыкли, что нарзанда это газировка, а это же там же нет же газировки.
2: Природная газировка.
1: Природно, да.
0: Природная.
1: Она сама по себе такой, да, с газиками.
2: Мало того, вот в Железноводске, который другой город, да, там славяновская вода. Все ее знают, правильно?
1: Щелочная вроде бы.
0: Угу.
2: Помнишь, как мы зашли туда?
1: Но,
2: какая
1: да.
2: она?
1: Ну, тоже
2: горячая.
1: А, да, в этом плане.
2: Вот,
1: да,
2: вот да. Там она не подогретая. Угу. Там выходит лава на поверхность.
1: Точно, точно.
2: И
1: да.
2: Все источники Железноводска, они горячие. То есть, если вы захотите выпить холодненькой славяновской, лучше в ларьке.
1: Ну да. А вот, да, и, соответственно, теплая вода и холодная, они по вкусу, конечно, будут по-другому разные. Восприниматься. Да. То есть теплая, она сразу тебе, так сказать, выдает все свои эти ароматические, так сказать, нюансы. Всю палитру ты ощущаешь. Но это так, это надо такую, как это, силу воли некоторую иметь, чтобы...
0: Слушай, ну а ты чувствуешь себя оздоровленным после...
1: Я каждый раз вот после каждого глотка чувствую, как я прям становлюсь больше, выше. У меня... начинают обильно расти волосы.
2: Толще.
1: В общем, прекраснее становился, мощен.
0: Что-то вы как-то за 15 лет после закрытия Радио Рокс оба обородили.
2: Да я и на Роксе был бородой.
1: Это вот там попер волос от волоса. Попер. Нет, там действительно эффект есть. Какие-то, значит, особо чувствительные люди писали, ну, это какие-то классики, уж не помню кто-то.
2: Про туалет?
1: Про воду, про воду, про воздействие воды, что там ощущаешь сначала опьянение, потом страшно падаешь спать, в общем, как просто убитый. Ну...
2: А я тебе объясняю, тогда раньше источник был более газированный.
1: Более
2: и вот
1: насыщенный.
2: Это вот, да, и вот эта вот стекляшка, которая над источником, ее сделали не только для того, чтобы туда не бросали всякий мусор, а для того,
1: монетки.
2: Чтобы для того, чтобы курортники, ну тогда их курсовые называли, не падали в обморок, ага. Потому что там было столько углекислого газа, исходящего.
1: То есть они просто задыхались.
2: Да, а потом этот углекислый газ из-под этого колпака выводили по трубе и газировали, как это называется, кобылье молоко?
1: Кумыс.
2: Кумыс. Да, ага. Вот был газирован, ага. Еще кумыс.
1: Хитрый.
2: Да, вот это было до революции, естественно.
1: Вот, еще по поводу источников. Если поехать в горы с какой-то экскурсией, обязательно куда-нибудь завезут, где есть источники просто вот дикие.
2: Никому не известны.
1: Да, но там как местные про них рассказывают. Вот, например, одна из последних поездок Джилысу.
2: Да,
1: это местность такая просто фантастическая. Нам первый, кто стал про этот Джилысу говорить, это таксист, который вез нас из аэропорта Кисловодск.
2: Нет, аэропорт Минводы.
1: Да, из Минвода. Ну, не суть. В общем, он сказал обязательно туда, просто обязательно. Мы, естественно, поинтересовались.
2: Ну, там и дорога живописная.
1: Да, и вот там, например, нам гид рассказал Ильину, что есть такой белый источник. Он какой-то прям уникальный. То есть, если из него пить, то проходит диабет, например. Ну, и там...
0: Сразу.
2: Ну... Ну, там есть и глазной источник.
1: Надо выпить несколько тонн воды.
2: Да.
1: Желательно сразу. Не останавливаясь. И диабета как не бывало.
2: И в глазном источнике нужно посидеть как минимум год, чтобы...
1: Глазами туда просто окунуться. Ну, то есть лицом просто в воду и...
2: И не вылазить оттуда.
1: И дышать через соломинку. Ну, там, да, там и от желудка, и от печени они... Там нету таблички, то есть это просто вот труба из земли, какое-то подобие какой-то оборудованной такой, ну, я не знаю, там, может быть, какие-то деревяшечки лежат, там, может, где-то кружки,
2: ну,
1: даже,
2: да,
1: какие-то
2: немножко.
1: Общие. И они, вот, все они имеют какую-то свою легенду, от чего
2: ну,
1: они.
2: Ну, да. И... А водопады там какие?
1: А водопады там просто безумные, вот, особенно последние.
0: Рейхенбарский водопад.
2: Рейхенбарский, он даже не дышит. Вообще там, никуда там, не дышит. Там,
1: нет,
0: ну, я просто к слову.
1: Да.
2: Там водопады такие.
1: Водопады. Особенно вот этот последний, не могу вспомнить, как он называется-то.
2: А я их вообще не знаю, как они называются.
1: Я найду, как он называется. В общем, да, то есть местность... Богато на легенды, на всякие свои местные мифологии. Ну, мы, естественно, как-то не спорили с гидом, ничего, зачем.
0: Ну, слушайте, да. Ну вот, да, поскольку нас слушают мотоциклисты, люди активные, как я понимаю, можно туда прилететь, там есть автобусные экскурсии многочисленные.
1: Да.
0: На можно
1: на
0: своем автомобиле, можно приехать, да. Можно на мотоцикле, может быть, там даже в аренду, может быть, его возможно
2: можно.
0: Взять. Да.
2: Нет, мотоцикл не знаю как, а машину точно можно.
0: И путешествовать путешествовать вот по этим прекрасным местам, но...
2: Можно. Можно ко мне в музей зайти?
0: Да, вот, да. И вот мы об этом обязательно сегодня поговорим, потому что вот тут же Алексеевич, он говорит, что, конечно, интересно было бы вот поговорить с человеком местным, который бы знал, что куда и в каком порядке следует делать. А вот как раз Алексей это все знает, Редин.
2: Ну, не все.
0: Даже бесценный, но, по крайней мере, может посоветовать. Итак, прекрасные горы, Нарзан, лечебный, целебный, разнообразный. А вот в других городах вы упоминали, там Железноводск, Сентуки, там тоже воды свои.
2: Славяновская, Смирновская, это в Железноводске. В Ессентуки.
0: Да. Да,
2: Ессентуки 4, Ессентуки 17.
0: А ну, это что такое 4-17, кстати?
2: Это четвертый источник и 17-й источник. Но эту воду нужно пить достаточно осторожно, потому что она очень насыщенная всякими солями. Но она на вкус, ну, примерно как боржоми, но, по-моему, немного солоней, как мне кажется. Что? Ты не согласен?
1: Да, я согласен.
2: Ну да. Вот. И особенно 17-й. Угу. Так ее нужно тоже с осторожностью, как нарзан сульфатный принимать там. Но там дело не в туалете. Там дело в воздействии на организм.
0: Ага, в целом.
2: Как бы да.
1: Там же целая концепция существовала лечения. И...
2: В начале, вот в 19 веке, да, да, все сначала приезжали в Пятигорск. У врача спрашивали, ну, их врач брал сразу в руки, обследовал и говорил, значит, что у них болит, отправил туда-туда, и самый последний это был Кисловодск. Вы помнишь «Герой нашего времени»?
0: Ну, смутно, конечно.
2: Ну, там сперва все в Пятигорск приехали, ага, а потом, под конец, поехали в Кисловодск, ага, где Печорин с Грушницким наконец-таки разругался, ага, и пошли они стреляться на некую скалу. Я эту скалу тоже могу показать, но это не та скала.
0: Очень интересно.
2: Ну, дело в том, что в 1880 году туда приехал художник Михай Зичи делать иллюстрации как раз герою нашего времени. И вот он на этой скале нарисовал, как Печорин с Грушницким стреляются. И с тех пор вот прилипло к ней название Лермонтовская скала. Вот. А Михай Зичи, он не местный, он венгр вообще. Ну, вот туда прийти, да. Он венгр.
1: Ты так говоришь, как будто я знаю его лично. Я нашел название водопада.
2: Рихенбакский?
1: А, да, да. Каракая-Су, он же Тузлук-Шапа. Ну, это, я так понимаю, есть как карачаевское название.
2: Каракая-Су – это тюркская, явно Су – это вода.
1: Ага, это, видимо, иранское.
2: Тузлук-Шапа – это тоже, по-моему, тюркское название.
1: Кому? Тузлук-Шапа, понимаешь?
2: Я не знаю, слушай.
1: Или Каракая-Су.
2: Каракая-Су – это точно. Су – это по-тюркски вода.
1: В общем, этот водопад на меня произвел максимальное впечатление. Он был как раз насыщен в этот момент, потому что там были и дожди. Ну, и он как раз в это время самый мощный.
2: Да, да.
1: У меня есть фотография, где стою, ну, максимально близко, подойдя к нему. Ощущение было, конечно, фантастическое. У нас бывает погода такая в Петербурге, когда дует горизонтальный, мокрый, холодный, ледяной ветер. Вот горизонтальный дождь.
0: И дождь, да.
1: И я, простояв там буквально минутку, наверное, промок весь полностью. И от него шел такой ледяной прямо ветер. Такой,
0: ты почувствовал себя как дома.
1: Я мгновенно замерз, мгновенно промок. Но ощущение, конечно, фантастическое. Там мощи. И вот есть со стороны моя фотография. Там маленькая такая букашечка. И вот этот поток. Он, конечно, ну, это производит впечатление. Действительно, это очень круто.
0: Рихенбакский водопад.
2: Когда мы заходили в ту самую дракона...
1: А, в пещеру для дракона? Не будем говорить.
2: Там же тоже так веяло холодом.
1: Тоже, да. Вот Алексей нас...
0: Что за пещера?
1: Ну, мы можем слово на букву «Ж» говорить в эфире?
2: Ну, нет.
0: Тут многие говорят
1: его. Дупа дракона.
2: Да нет.
1: Выразимся мягче.
2: Это так называется... Ну, между собой.
1: Да.
2: Вообще,
1: да.
2: Это старая заброшенная Жагон. Штольня.
1: Урановая.
2: На горе Развалка в Железноводске. И вот тут заходишь, и она такая темное.
1: Ну, там просто страшное, темно.
2: Там летучие мышки летают.
1: Этой, в самом драконе. Внутри дракона.
2: Внутри дракона жуть и мрак.
1: Да, там валит пар на выходе. То есть стоишь и в
2: нее валит. Потому что снаружи тепло, а там холодно.
1: Видишь, это прям такой могильный холод тебя обвивает. Мы в какой-то момент зашли чуть подальше, выключили свет и ощутили вот этот ужас.
2: Постояли в темноте.
1: Да, то есть это такое впечатление.
0: Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, потом продолжим наш разговор про кавказские минеральные воды и про то, что там посмотреть, кто там был из великих. Мы об этом тоже сегодня должны поговорить обязательно.

0: Продолжаем наш разговор про кавказские минеральные воды. Вот давайте про культурные достопримечательности. Алексей, ты же работаешь в музее. Что это за музей? Что там посмотреть? Что мы там увидим?
1: Там посмотреть очень много чего. Во-первых, это музей-усадьба. Там 1,5 гектара земли. Его купил в свое время известный художник-передвижник Николай Александрович Ярошенко, который заменил, я уже говорил, Крамского. Вот, там есть, у нас самая богатая коллекция его работ, 120 штук. Есть богатейшая коллекция передвижников, там Куинджи, там Перов, там Касаткин, Дубовской, Васнецов.
2: Оригиналы.
1: Естественно. Вот. У нас
2: важно.
1: На весь музей всего 4 копии. Но и эти копии только Ярошенко.
2: Ну, 4 копии. Я был в музее. Алексей Алексеевич изумительный экскурсовод. Очень все интересно, драматично. Артистично. Прям нет, это я без,
0: закончил актерское
2: без лести. Но он просто преобразился.
1: Режиссерское.
2: То есть мы приходим в эту усадьбу, Алексей Алексеевич так прихрамывая, так уставший, такой весь уставший от жизни. Человек тут вдруг раз так преобразился, такой прям весь. Ну, в общем, это круто было.
1: Ну, круто, круто. Куда же деваться?
2: Профи. Нет.
1: Вот, там был Репин, там был Куинджи. Вот. Потом, вот, я уже говорил, что, да, наша крепость — это единственная сей Кавказской линии, которая до наших дней дожила. Ну, я уже рассказывал про это. По поводу... Ну, Шаляпин тоже бывал. Целых 5 раз.
3: Бывал.
1: Целых 5 раз.
3: Слышал я вашего Карузо.
0: Слушай, ну тут даже, в принципе, наверное, вся аристократия ездила в свое время на воды.
1: В свое время Кисловодск назывался российским Баден-Баденом.
0: Да.
1: И говорили, что когда приходишь, ну, тогда писали, да? Когда приходишь на Тополевую аллею, это которая сейчас Курортный бульвар, ты встретишь там всех, кто ходит по Невскому и кто ходит по Тверской.
2: Ну, это в те времена.
1: Ну да, естественно.
2: Сейчас, конечно, немножечко не так.
1: Сейчас немножечко не так, но там очень много.
0: Сейчас более здесь демократично.
2: У меня было ощущение, что там какой-то попадаешь в такой Неверленд, немножечко такой советский замес, там чувствуется еще. Многие, видимо, ездят туда испокон веков. Там, и,
1: да, да.
2: То есть там очень, очень своеобразно люди одеваются, например.
0: Ну, местные такой, или курортники?
2: Те, кто приезжает, видимо. Ну, местные, это отдельная история.
1: Ты знаешь, я меня всегда принимают за курортника.
2: Ну, ты, видимо, немножечко, да, выделяешь.
1: Я всегда хожу вот, ну, примерно так.
0: Петербургский стиль.
2: В общем, там есть свои нюансы такие. И я там любил выступить в белом, там, например, там в льне. И в какой-то момент я стою.
1: В кепочке.
2: Ну, в кепочке. И да, и в какой-то момент мы стоим, наблюдая за гравитационным скульптором. Это такой чувак, который выставляет камни разного калибра друг на друга.
1: Причем он, вот ты имеешь в виду, можно сказать, как его зовут?
2: Скажи.
1: Гравиталик.
2: А, да.
1: Вот. Он ставит... нет, у него есть подражатели, которые просто такие снежные бабы из камней летят, да? А он делает очень хорошо. Он на маленький камушек...
2: Может поставить очень большой камушек.
1: Очень большой камушек. И мало того,
2: так еще
1: сбоку
2: несколько
1: еще,
2: раз.
1: Да.
0: Это такое шоу там,
2: да? Это шоу. Да. Так вот, я стою, наблюдаю это шоу. И вдруг краем глаза я чувствую, что кто-то на меня смотрит пристально. Я, значит, так... тоже так аккуратненько смотрю, это пожилая женщина. И вот пока я смотрел, там несколько минут стоял, снимал это действие, на меня эта женщина просто пялилась, у меня даже было желание спросить, простите...
1: У меня ширинка расстегнута.
2: Например. Да не то, что расстегнута, а уже там все выпало из нее, вот такое было. В общем, как-то так. Но Алексей Алексеевич мне пояснил, что типа там нормально. Возможно, люди опились воды, и у них... Есть предположение.
0: Мы тебя не фотографировали, автограф не брали.
2: Нет, нет. Но, в общем, есть определенная специфика. То есть, конечно, скажем так, модным молодым людям, наверное, там будет скучно. Вот. Но мне уже как перевалившему...
0: Лечиться водами, конечно, это...
2: Ну, это да, это не для молодежи.
1: Это,
2: ну,
1: там, нет, там, собственно... это понятно, но побывать там, безусловно, нужно, потому что я говорю, вот, понимаешь, у нас в России есть много курортных городов, где можно лечиться. Кисловодск, Пятигорск, тот же самый, да, они не только курортные, они еще богатые историей.
0: Да,
2: там,
0: да.
2: Вот,
0: да,
2: истории и места,
1: только не
2: и
1: было.
2: Места вокруг, они же просто потрясающие. Да. То есть там можно даже не сидеть в городе, а просто постоянно куда-то ездить. Единственное, что, конечно, это тяжело, потому что экскурсии там, мы вставали,
1: например. Туда-сюда.
2: Вот самая длинная у нас была экскурсия в Грозный, мы съездили. То есть мы где-то поднялись, по-моему, в районе 3 часов ночи, ну, где-то так. И вернулись уже к 11. То есть это самая долгая экскурсия, да.
1: А в Ингушетии не были, да?
2: Мы в Осетию ездили, Северная Осетия.
1: В Осетии хорошо, да.
0: То есть, в принципе, когда приезжаете в один из этих городов, вы можете там снять квартиру,
2: да,
0: или поселиться в отеле, или как-то,
2: ну,
0: еще
2: как вариант,
0: каким-то образом.
1: В принципе, можно.
0: И путешествовать по всему Кавказу, в принципе.
2: Да, можно, например, целенаправленно приехать куда-то, ну, я не знаю, кто-то, например, в Дагестан приезжает, а оттуда куда-то уже.
1: Нет, если что, я как понимаю, Саша хотела сказать, что из Пятигорска и из Кисловодска
2: тоже можно
1: более, так, как бы можно попасть туда и туда.
2: Да, конечно.
1: Вот.
2: Но они же рядом.
1: Я еще хотел, вот, почему я про Ингушетию сказал. Ему все рассказывал про Ингушетию. В Ингушетии есть заброшенные города, старые, башенные.
2: Так мы проезжали ее.
1: Как где в город мертвый? Проезжали? Нет,
2: Осетия,
1: где город мертвых.
2: Я уже немножко запутался, да.
1: А Ингушетия чуть на отшибе там, и там есть заброшенные старинные города с башнями. Таргим, Игикал, там туда нужно заехать обязательно. И там самый первый памятник.
0: А там не рушится, оно как-то охраняется вообще?
1: Ну, сейчас вроде бы как бы взялись поддерживать, но поскольку там было настолько хорошо построено, что с тех пор так и не рушится. И там в Ингушетии самый первый памятник Ленину.
2: А, я его видел.
1: Да, как ты его видел?
2: Мы приезжали, там Ленин был написан.
1: Черный камень такой,
2: да.
1: Коряво написано.
2: Значит, мы там были, и про башни нам рассказывали. Ну, когда мы в Осетию ездили, мы не через Ингушетию приезжали, нет? Дорогу.
1: Из Осетии в Ингушетию?
2: Нет. Через Ингушетию в Осетию мы могли ехать?
1: Вряд ли.
2: Нет. Ну, памятник,
0: значит,
2: я видел.
0: Это был другой Ленин.
2: Я видел.
1: Значит, это был другой.
2: Значит, наверное, нет, та же история была рассказана.
1: А, может, ты в Осетии как раз этот памятник.
2: Ну, вот я это именно нам, да, вот эту историю повторили.
1: Ну, такой кривой
2: черный
1: камень.
2: Это просто камень. Нам, да, вот эту историю повторили.
1: Ну, такой

0: Тибетанский ледник резко. Вот примерно то же самое, что недавно произошло в Тибете.
1: Да.
0: Вот примерно. Там, может быть, немножко и по-другому это механически произошло. Но это был чудовищный исход льда, ну, всех этих масс каменных.
2: Внезапно,
0: и,
2: да?
0: Да, он внезапно
1: обвалился. Причем в этом ущелье все шашлыковали. И там был как раз какой-то выходной.
0: Угу,
1: ну, и туда спустилось много людей. Угу. Ничего не предвещало беды.
0: Да.
1: И вот из-за угла...
0: Выкатила гигантская лава. Много десятков метров. Ну вот, по-моему, в этом месте, где предположительно мог уцелеть Сергей, там туннель был старый. То есть там была дорога через туннели в горах пробитые. То есть само ущелье это русло реки. Оно очень узкое, вот именно в этом месте. То есть это буквально
1: ущелье,
0: вертикальные, да, вертикальные скалы, такие грандиозные. Притом они, по-моему, монолитные, они даже не пласты, а это именно какой-то вот монолит.
1: А дело в том, что там дальше, мощный. Там уже не песчаник, не известняк идет, там гранит
0: вот.
1: Идет дальше.
0: И, да. И то есть это само по себе очень брутально. То есть это вот, потому что когда песчаник, он как-то помягче выглядит. А тут именно это вот такое прям... Очень тесные, очень высокие стены, очень близко друг к другу расположены. И, по-моему, в этом месте толщина этого ледника была вроде бы 80 метров. То есть это копали туда туннель сверху. Это какой-то бизнесмен, нам про него рассказали целую историю. Он полностью потратил все свое состояние на поиски вот этой группы. Ну и там присоединилось много сочувствующих. Это целая история. Я всем очень рекомендую, на самом деле, поинтересоваться. Это такой, ну, человеческий подвиг, на самом деле.
2: Кармадонское ущелье.
0: Это же история, да, известная. Просто как-то мы жили вот в то время, такое было... концентрация событий разных, угу, негативных.
2: Ну,
0: и мы,
2: да,
0: сами,
2: да, да,
0: жили в этом барабане, что это как-то так оно... Ну, прошло мимо и как-то не зацепилось, что,
2: ну,
0: ли,
2: да,
0: голова.
2: Да.
0: Много чего другого. А сейчас, вот пост уже фактум, эти вещи начинаешь узнавать, то есть свою же историю, которой ты был свидетель, и начинаешь эти факты узнавать и просто удивляешься. Вот просто искренне.
1: На мой взгляд, это не так давно случилось.
0: Ну, это да.
1: Мало
0: это
1: того, я до сих пор считаю группу «Металлика» новой группой.
0: У меня есть тоже, у меня такие же задвиги тоже есть, да. Ну, это стар, ну, это стар.
2: Ну так, не недавно, да, лет 15 назад, кажется.
0: Да.
2: Ну, возвращаясь все-таки на Кавказ, так получается, что вот сейчас тоже туристические группы путешествуют, и в любой момент тоже что-то может произойти,
0: может,
2: теоретически.
0: На Эльбрусе происходит.
1: Происходит, да? Мало того, постоянно. Этот год был достаточно дождливый, и когда там дожди идут вот так долго, то нужно с, ну, таким спасением ехать, потому что дожди, они идут, что-то подмывают, и что-то
0: идет. Начинает падать огромный камень.
1: Ну, да.
0: Размером с дом. Такой загородный.
1: Ну, а нет, ты сейчас напугаешься.
0: Ну, так и есть. И там едешь, и так лежит камень. Ты понимаешь, что...
1: Это понятно. Но для... Вот в том же ущелье, не Кармадонском, этом самом, Баксанском, которое к Эльбрусу ведет, да? Там же есть специальные селеотводы. Вот в город Тырныаус вы наверняка проезжали.
0: Да, конечно. В прошлый раз мы это все видели.
2: А где же недавно было какое-то жуткое, по телевизору показывали.
0: Это в Тибете.
1: В Тибете.
0: Да? Там,
1: да,
0: там,
1: да,
0: какой-то...
1: Да,
0: да, это была катастрофа чудовищного масштаба, конечно.
1: Ну, примерно.
0: Ну, и там, как, да, там уже
1: как... Как в Кармадоне, да.
0: Ну, это горы, это высота.
2: Потому что... Знаете, все так безоблачно.
1: Нет, как говорится, в горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала.
0: Да,
1: надеемся только на крепость рук, на руки друг, вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела.
0: Ну вот в этот раз, в этой поездке, я, например, совершенно четко ощутил вот эту гипоксию. Вот эта горная болезнь называется.
2: Вы поднимались на какую-то высоту?
0: Мы были, на Донбайе. Нет, Эльбрус был в этот раз закрыт.
1: Там три с чем-то.
0: Этого достаточно. Просто
1: но
0: там...
1: это потому, что ты не прошел акклиматизацию.
0: Смотри,
1: там, как бы...
0: дело не в этом.
2: Ну,
0: просто
2: что,
0: у меня, извините, просто недавно...
1: А разве не Витов?
0: Да, примерно год назад случился со мной инфаркт. Он не прошел бесследно. И если два года назад до этого происшествия я совершенно спокойно мог, например, когда мы приехали на Эльбрус и поднялись на самый последний подъемник, я еще попер вверх бодро.
1: Ну, да.
0: А В этот раз это уже было на Донбай, это было ниже, последний подъемник не работал.

0: И мы решили пешочком подняться, ну, там какой-то, не знаю, метров, может быть, 200 от силы, ну, даже меньше, скорее всего. И я понял, что я вот не тяну. То есть это вот реально стало... Да, дыхалочки стало не хватать.
1: Кстати, смешной такой момент, я сейчас помню.
0: Чувствуешь бессилие.
1: Как-то мне жена, значит, говорит, поехали на Эльбрус. Ну, взяли экскурсию, да, мы, естественно, лето было, не лето, осень, но жарко еще было внизу. Мы, естественно, с зимними ботинками, с рюкзаками, где лежат зимние куртки, с этими самыми лыжными палками. И когда заходим в автобус, у нас так люди посмотрели. Мы перед Эльбрусом. Переобулись в зимние ботинки, надели зимние куртки, взяли в руки попалки, когда заехали наверх, все эти, которые в шортах были, они сразу вниз.
0: Они расстроились.
1: Но они вниз поехали. Я так понимаю, что это вообще коммерческий ход, наверное. Что те люди, которые в КП, да, в КП внизу, потому что, чтобы сразу согреться, вот, ну, а мы, переодевшись, пошли погуляли.
0: И солнечный крем.
2: Ну,
0: ты нас предупреждал.
1: Я вас предупреждал, но я его никогда не
0: использовал. Я первый раз, естественно, предупреждение проигнорировал, и у меня нос сгорел до мяса просто. В этот раз я мазался постоянно. То есть в горах там еще и очень интенсивное солнце.
1: Да, ну,
0: притом, злое. Если ты смотришь на солнце, тебе дико жарко, а сзади тебе может быть дико холодно, потому что ледник, и там такая очень интересная.
1: Знаешь, у нас там курортников издавна называют кефирники.
0: Да, я помню.
1: Это потому, что раньше, в советские времена, они туда приезжали тоже так, не защищались ничем, потом рожи все сгоревшие, все мазали кефиром.
0: Ну да, да, это на самом деле... Там очень просто сгореть. Но я еще как-то всегда сгорал на солнце, но там это просто вот мгновенно происходит.
2: Слушайте, друзья, у нас вообще время закончилось уже. Так интересно вы рассказываете. Я понимаю, что я бы слушала и слушала, но лучше побывать на этом месте.
0: Это точно.
2: Чего мы и советуем. Кстати, если коротко, в какое время года лучше всего туда приезжать и когда лучше не приезжать?
1: Ну, на мое мнение, осень, сентябрь-октябрь.
2: Идеально.
1: Не приезжать, май, июнь там очень дождливые, а сентябрь-октябрь, во.
0: Сентябрь там шикарный. Ну, там лето. Лето сейчас были, и нам очень повезло с погодой, видимость была шикарная. Мы из Кисловодска видели Эльбрус. Это в прошлый раз мы этого не видели, было больше
1: дымки. А вы
0: дымки.
1: Там мало были.
0: Ну, все равно это погода была такая, что... А в этот раз мы выходим в парк в очередной раз, смотрим, а вот он здесь, пожалуйста.
2: Итак, из Петербурга самолет менее 4 часов летит,
0: да,
2: в минеральный, минеральные часов. Воды, да?
1: Прямой рейс. А поезд около 2 суток.
0: Да.
1: Так что имейте в виду.
0: Да, с самолетами могут быть нюансы по известным причинам.
1: С поездами вроде не бывает.
0: Тут уж, как говорится, да, сами думайте. Я бы еще, конечно, на машине туда бы приехал, но тут тоже есть нюансы.
1: Я доехал на Ниве из Питера до Кисловодска.
0: Нет, доехать можно.
2: Просто если у вас дизель, то...
0: С дизелем проще, это так. Но на машине, конечно, есть смысл туда приехать, и там можно...
1: Чтобы там поездить.
0: Там поездить самостоятельно.
2: Но прежде нужно зайти в музей Ярошенко.
0: Обязательно.
2: К Алексею Алексеевичу Резину обратиться. Он вам все, наверное, скажет, куда... Что пить, чего не пить, что есть, чего не есть, куда ехать, куда не ехать.
0: Я бы посоветовал, конечно, обязательно обзавестись хорошей обувью, такой именно трековой, то есть в которой удобно и хорошо можно именно по всяческим камням, по наклонам, потому что я в такой, там, в городской обуви, там, конечно, несколько сложновато. Ну и солнце, это опасно, то есть защищаться, одежда, крем.
1: Тем более,
0: крем,
1: такое,
0: обязательно очки.
1: Яростное там.
0: Да, головной убор, ну то есть кто, например, страдает, как я, это прямо обязательно...
2: Ну что ж, спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были мои коллеги по Радио Рокс. Алексей Редин, всегда ваш в рамках разумного. И мой брат, бывший инженер Радио Рокс, Игорь Ромашов. Спасибо, друзья. И приезжайте в Кавказские минеральные воды. Пойдем пить чай. Всего доброго.
0: Спасибо.
3: Full часа ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
5: Каждую пятницу в 3 часа дня.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 352 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А как уследить за качеством? У вас есть веб-камеры, вы все время смотрите в них, механик, пьет ли он кофе, там какую-то девчонку тискает где-то. Ну, я не знаю, просто как-то вот контроль какой-то осуществляется.
2: Ну, смотрите, во-первых, есть чек-листы для всего. Для предпродажной подготовки мотоцикла есть определенные пункты, которые нужно выполнить. И каждый механик, который выполняет эту работу, он ставит свою подпись как-то заказ наряда, ага, что понятно. Он ответственен. Соответственно, на первых этапах первичных, пока мы прирабатываемся в коллективе, мы проверяем. Ну, я лично проверяю ответственно за это все. Потому что мы выпускаем мотоцикл, а это безопасность клиента в первую очередь. Угу. Приезжает, вот, если мы говорим, да, там, незатянутые рулевые подшипники, это опасно. Незатянутые болты на суппортах, это опасно.
1: А бывает хорошо, бывают обратные примеры.
2: Бывают обратные примеры, когда перетянуты.
1: Нет, а когда все хорошо.
2: Прям... Ну, тоже все бывает. Все же мы люди. Что-то делаем хорошо, что-то бывает человеческий фактор.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача, как обычно, и беседуем с ним самим. Слава, привет!
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуй, Саша!
5: Сегодня у нас программа, эпизод номер 2, истории мотоцикла, который был наполовину утоплен, и половина внутренности у него была такая ржавенькая изнутри. Об этом расскажем чуть позднее. А сначала экстренное включение, так сказать, практически с места событий. С твоих слов, у тебя случилась неприятность с мотоциклом своим собственным, не знаю, каким сейчас пояснишь, который чуть не сгорел. Было бы крайне интересно послушать, что случилось и как удалось потушить, и удалось ли, прошу.
6: Ну да, я еще под впечатлением, под легким ситуации, которая произошла в субботу. Значит, в субботу я решил воспользоваться подходящей погодой и перестать работать, и поехать кататься на даче на эндурике, на оранжевом, на своем прогассе. Вот, и... Ну, как бы приехал, собрался, налил бензин в бак, как бы оделся, поехал кататься. То есть, ну, по обычной дорожке, вот, соответственно, проехал грязь, проехал торфяник, вот, выехал на эту гать свою любимую, по которой скачешь там километр, как жаба по футбольном мяче, вот.
5: А такие бывают жабы в футбольном мяче?
6: Ну, это, наверное, очень образно, можно себе представить. И, как бы, на конце этой гати, а там был дождик незадолго до этого, то есть деревяшки сырые, вот, я поскользнулся на бревне на одном, то есть, ну, мотоцикл завалился на бок, я остался стоять на ногах, ну, то есть, ничего удивительного или экстремального, ну, так бывает, да, то есть, когда не хватило инерции, там, мотоцикл завалился, ты, там, успел с него сойти и стоишь рядом. Лежит он на правом боку, я подхожу, значит, поднимаю его вертикально, он там на бревне сидит. Я вижу, что у меня правая сторона мотоцикла горит огнем. То есть, как бы, но сказать, что я был шокирован, как бы, ну...
5: Ничего не сказать.
6: Да, это как бы будет очень слабое подобие левой руки, как говорится в том анекдоте. Но, в общем, я понимаю, что у меня, значит, есть бензобак, в котором бензин. Бензобак, кстати, пластмассовый. И эти языки пламени, они лижут нижнюю часть пластмассового бензобака, как бы вот по нему так, обтекая нежненько, значит, эти рыжие языки пламени, как бы оббегая. То есть...
5: Слава, а секунды растянулись у тебя в этот момент? Знаешь, как бывает? Медленно все пошло.
6: Да, очень растянулись. Uh-huh. Вот, то есть, ну, как бы я понимаю, что у меня, значит, из крышки бензобака есть шланг перелива, ну, дышалка бака, которая приводится в специальный клип вовнутрь рамы. То есть в раме есть квадратная дырочка, туда вщелкнут клипса с, как бы, с ежиком, но на который резинка одевается, и туда эти пары там типа уводятся, типа безопасно. А что получилось? Получилось, что как бы вроде заявлено, клапан безопасности заявлен в крышке бензобака, который должен затыкать, чтобы бензин не лился. Вот. Но он не сработал. По этой трубочке бензин полился вовнутрь рамы. Рама сварена с дырками. По раме, значит, он добежал до уровня выхлопной трубы и на нее накапал. А поскольку я ехал до этого быстро, труба горячая, и бензин вспыхнул. Вот. И, короче говоря, я понимаю, что, ну, как бы, ой-ой-ой-ой. То есть, ну, в первую очередь надо устранить вытекание бензина, да, чтобы не кормить это пламя, там, ну, бензин же испаряется со временем, как бы, ну, и, по идее, он должен, там, условно говоря, если не давать ему никакой еды, он должен, как бы, закончить гореть. Ну,
5: а ты уже поднял мотоцикл, да?
6: Да, я его поднял, обошел его, поставил на боковую подножку, чтобы он вертикально стоял. Вот, он, как бы, уперся в бревно, перебежал на другую сторону, значит, как бы у меня сырые рукавички после проезда по сырому лесу, значит, ими, значит, я начал утаптывать этот бензин, который горит на пластмассе, чтобы, ну, как бы именно пластмассу там отвезти. Вот, где там радиатор, где антифриз, там, а где труба рамы, да пес с ними, ну, по большому счету, ничего такого ужасного нету, но вот где бак, там я в первую очередь очередь хотела брать. Далее, значит, я понимаю, что у меня за спиной рюкзак с гидратором, в котором я налил 1,5 литра чая с медом. Ну, чтобы пить хочется же, когда потеешь. Вот. Я его снимаю, значит, ищу. Еще я не сразу нашел кончик молнии, который там спрятался в уголке. Открыл, значит, вытащил эту, значит, там полиэтиленовый такой карман как бы с водой, и защелкнута на нем сверху, ну, не молния, а застежка такая, которая пережимает его. Открыл его и, значит, залил этим чаем, значит, мотоцикл, и он потух. Стою рядом.
5: Что это было, да?
6: И охреневаю, то есть, ну, как бы, потому что уже перед глазами там проскочило, что, типа, он сейчас сгорит, ну, мотоциклы очень быстро горят, и, как бы, после этого, ну, там нечего ловить, то есть, как бы, остается просто груда искореженного металлолома, ржавого.
5: А ты видел вообще, видел в жизни, да?
6: Да, конечно. Вот. И, грубо говоря, мотоцикл, который стоит там 300 рублей, он мог превратиться за 5 секунд, за 5 минут в ничто, да, то есть просто в ничто. Вот. А я ехал один, то есть там корешки мои, с которыми со мной катаются, как бы отсутствовали в этот момент. Я подумал, ну нифига себе, какая ситуация, да, то есть, вот. Ну, все кончилось хорошо, то есть мотоцикл завелся, я дотелепался аккуратненько до дому, ну и как бы начал делать работу над ошибками. Первое, что я сделал, это, значит, я разобрал крышку бензобака. Да, в ней болтается какой-то брякающий элемент какой-то, который там типа клапан, да. Раскрутил ее на трех винтиках. Там стальной шарик в трубочке, который должен затыкать выход. Но выход сделан неаккуратно, и он не затыкает. То есть он дуется спокойно в любых состояниях.
5: То есть это может иметь отношение и к мотоциклам этой серии, на которых ребята другие катаются. То есть это может быть вполне.
6: Но это есть, я думаю, что там. Я взял резиновых колечек черненьких, там по диаметру этой трубы, да, чтобы вовнутрь они вставлялись. Три штучки поставил, и получилось, что у меня шарик этот, как бы стальной, который катается...
5: Стал закрывать.
6: Да, он стал закрывать. Он опираться стал в эти, как бы, резинки и перестал дуться. Uh-huh. То есть, ну, уже как бы хорошо. Следующее, значит, что я сделал, это сгорела у меня эта пипка пластмассовая, которая в раму вставляется. Нашел, значит, другой шланг и привел вентиляцию, как в стародавние времена были, в ось рулевой колонки. Она же трубчатая, длинная, и с тыльной стороны она закрыта крылом. Ну, получается. И, то есть, там это место, оно заметно дальше от выхлопной трубы, чем то, куда, как бы, приводилось это все ранее. Вот, туда привел вентиляцию картера. Потом, значит, снял приемную трубу глушителя и, значит, переобмотал ее термолентой. То есть у меня была обмотана термолентой, как бы, ну, чтобы штаны не жечь, потому что я двое штанов сжег об этот мотоцикл. Вот, и, как бы, постепенно она распотрошилась. То есть, ну, как бы там камушки, падения, веточки, как бы. И, короче, куски металла, как бы, голые были. Но, как бы, он, в принципе, завод идет с голым выпускным коленом. То есть, по сути. Но я его хорошенечко обмотал термолентой, зафиксировал ее, собрал обратно. Починил там электрику, которая погорела, пару разъемов поменял. Вот. И, как бы, в воскресенье поехал с корешками кататься.
5: То есть повреждения все-таки были, получается, да, после даже вот этого очень кратковременного возгорания, да?
6: Ну, я думаю, что возгорание длилось порядка 30-40 секунд. То есть, ну вот, ну, то есть это очень кратковременная история была, но один фиг, кембрик поплавился, там где-то проводки пожглось, поплавились корпуса разъемов, то есть они не разбирались, они сплавились.
5: Несмотря на сырую погоду, несмотря ни на что, загорелось и все?
6: Ну, несмотря на то, что там было градусов 13, не то чтобы слишком жарко, несмотря на сырую погоду, да, все как бы оно загорелось и горело.
5: А как все-таки получается, в чем физика именно самого вот этого зажигания, возгорания? Труба горячая, понятно, но что, она настолько горячая?
6: Ну так, а температура самовоспламенения бензина, она, ну, она не безумно большая. То есть, ну, по сути, а труба, когда ты едешь, ну вот я ехал, там этот километр на одном дыхании отсаживал, то есть у меня, ну, труба могла быть, ну, не то чтобы до красна разогрета, но весьма горячая. Вот, и в принципе могло все это произойти.
5: Ну, Слава, поздравляем тебя, что все обошлось, что все живы-здоровы, мотоцикл целый. И перейдем все-таки к заявленной теме сегодняшней программы. Какова дальнейшая судьба мотоцикла, который у тебя здесь ремонтировался после того, как выяснилось, что он был утопленник?
6: Слушай, ну, здесь все идет своим чередом. Значит, прилетел мой приятель из Америки. Значит, он привез шатунную сборку новую. То есть, ну, я купил две, но одну, как бы, я отправил вместе с ним. Он как раз в отпуск в Россию прилетел. И, соответственно, он мне ее привез. То есть я там завтра отправлю в ремонт коленчатый вал. За неделю его сделают. Поршневая у меня есть. Подшипники у меня все есть. Соответственно, и мы приступим к сборке двигателя после этого. Значит, пока я ждал шатунную сборку, мы разобрали головки цилиндров, помыли их и отвезли к портировщику. Портировщик с ними поработал, он тоже этот полторы недели он занимался. Плюс, значит, обработали плоскость, которая прижимается к цилиндрам, ну, где прокладка, чтобы было все красиво. Вот, то есть эти, как бы, у нас детали тоже готовы. Вот.
5: А, прости, пожалуйста, а бывает так, что вот забывают притереть головку, да, и потом никак не могут обжать? Вот у меня в жизни такая история была давным-давно, но с автомобилем. А с мотоциклами тоже бывает так?
6: Ну, и с мотоциклами бывает, да, что там ее как бы коробит, пробивает прокладку все время, и все нехорошо.
5: То есть это, в принципе, это такая, ну, понятная проблема, ее нужно сделать, ну, так, по правилам, да, но если кто-то забывает или это халтурит?
6: Слушай, ну, скажем, что это может быть даже немножко элемент перестраховки, то есть чтобы как бы все получилось хорошо, потому что как бы мы собираем двигатель 2,1 литра, который будет там изрядно нагружен, и мне как бы, но очень нужно, чтобы газовый стык как бы цилиндра был в идеальном состоянии, то есть скажем, что, ну, потратить там лишние несколько тысяч рублей на то, чтобы отфрезеровать плоскость, это, ну, на фоне общего бюджета как бы вполне разумно, потому что эти деньги, они исчезнут, как вода в песок.
5: То есть, ну,
6: как...
5: ну, вот у меня, когда была такая проблема, то головка блока, которая никак не вставала, она, как мне потом уже сказали, что она была, видимо, перегрета и таким домиком небольшим встала. На глаз это ничего не видно. И мы вот ее не притерли и мучились долго, и так, в общем, и так и не собрали больше мотор, так он не заработал. Но это автомобиль, это большая штуковина, голова.
6: Смотри, какая история. А вот представим себе, что голову действительно согнуло коромыслом. Вот.
5: Вы... На глаз не видно.
6: На глаз не видно. Но как бы это ж можно промерить. Вот. Допустим, увидели, значит, отдали ее шлифовку, сделали у нее плоскость. Вот мы ее прикрутили к блоку и ставим в нее распредвал. А у нее постели, ну, почти в каждой голове есть постель распредвала. Вопрос знатокам. В осях ли будут постели распредвала?
5: Не знаю.
6: Но если голову согнуло дугой,
5: да,
6: то и постель распредвала, значит, стала тоже дугой.
5: То есть получается, как бы нижняя часть вы зашлифовали,
6: да, а верх остался как бы кривовастенький.
5: И подшипником хана.
6: Ну, там подшипники скольжения обычно, то есть, ну, грубо говоря, там нам им надо втереться в тело, как бы привыкнуть к новому положению, наверное.
5: Итак, вы отдали портировщику головки блоков, и теперь воздух побежал хорошо. А что с самим объемом мотора, вернее, цилиндром?
6: Слушай, а у нас есть цилиндры S&S, как бы 4 с четвертью дюйма, это там что-то 107-108 мм диаметр. Вот. Поршни есть 128 кубодюймов. Соответственно, мы соберем это все, я сделаю степень сжатия чуть пониже, ну, разожму немножко мотор, чтобы, ну, защититься и от плохого бензина, и от всяких непонятных вещей, которые могут произойти. А тут уже неделю я катаю в багажнике канистру для бензина для Диностенда, и все никак мне не случится проехать мимо какой-то заправки, где нет очереди.
5: Конечно, да.
6: Вот, то есть, ну, машина-то дизельная, то есть у меня проблемы с ней нету, то есть все как бы едет хорошо. Вот, но бензин купить у меня пока не получается. У меня осталось там типа литров 10-12 бензина в канистре, как бы, который используется для Диностенда на работе. И больше пока что нету. То есть стоять в очереди 2 часа что-то мне видится не совсем рациональным. То есть я не люблю делать моторы там с высокой степенью сжатия. Как бы я лучше как бы сделаю на пол единички поменьше, пусть я не доберу там...
5: Подольше походит.
6: Подольше походит, пусть я не доберу пару лошадей на фоне 130, будет 135 или 133, как бы это никакой роли не сыграет, как бы, а, ну, как бы, с точки зрения ресурса, это, наверное, положительный момент, и мы это регулярно исполняем.
5: Слушай, а получается, что много разных работ и на аутсорс ты отдаешь, да, там, знакомым каким-то. А никак это все не запараллелить? Нельзя сделать так, что прямо вот ты с утра приехал на работу, быстро схватил головки к портировщику, быстро вернулся, схватил коленвал к другому человеку, быстро опять вернулся, там раз, и чтобы все процессы шли параллельно, и чтобы как-то это дело ускорить. Такое вообще бывает?
6: Слушай, а у нас примерно так и получается на самом деле. То есть пока делал портировщик голову, значит, мы перебрали коробку. Как бы коробку перебрали и ждали шатун. Как бы шатун приехал, завтра я его отправлю в мото Ломоносов. Как бы Артур мне будет опять перебирать его. Как бы я думаю, что за неделю он там, условно говоря, справится. За неделю мы поменяем подшипники в картере, все перепрессуем, промоем все, прочистим, то есть подготовим к сборке. Как придет коленвал, уже можно будет, на самом деле уже можно подготавливать поршневую к сборке, то есть проверять зазоры в поршневых кольцах, а во всех, скажем, тюнинговых комплектах, которые подразумевает Big Bore, почти всегда надо подпиливать замок колец, чтобы зазор был в поршневых кольцах безопасно большой, чтобы при нагреве не сошлись торцами и не начало пилить этим кольцом цилиндр, то есть когда кольцо удлинилось. Вот. Это стандартная работа для как бы для сборки поршневой, то есть вот этим тоже мы подготовимся, займемся, вот, и, соответственно, там подготовим одно, подготовим другое, глядишь, вот, приедет коленвал, и как бы мы там соберем этот мотор и дым пустим.
5: А зазор колец, ведь кольца сделаны из какого-то гипер-супер-прочного чего-то, вообще непонятно даже, чем их подпилить, никакой надфиль, наверное, не сможет.
6: Ну, обычно алмазный надфиль как бы используется в этом случае. Есть специальная оснастка, которая позволяет зафиксировать кольцо, нам же надо плоскость как бы не испортить, то есть оба края...
5: Лишнего не убрать тоже, да?
6: Лишнего не убрать, раз, и оба края кольца, они должны быть параллельны друг другу, правильно? То есть не должно быть клиновидного дальновидной щели. Вот. И как бы это все делается неспешно, то есть обычно там зазор делается что-то 0,5 мм у верхнего кольца и типа 0,55-0,6 у второго. То есть у второго, как правило, всегда зазор больше делается, чтобы не получилось, ну, как я понимаю, то есть я это не читал, чтобы не получилось всплывание первого кольца в канавке. То есть как бы кольцо работает, когда его газы прижали к нижнему краю канавки, получается, да?
5: Да.
6: Да, и оно как бы уплотняется по нижнему краю, не по спине, где как бы там за спиной, да, у него проходит, вот, а именно по нижнему краю. И, соответственно, нижнее точно так же работает. А если получится, что туда между кольцами попало давление, и оно будет поднимать верхнее кольцо, соответственно, у нас будет совершенно не то, что нужно.
5: Угу. Слушай, а возникает соблазн, когда все разобрали, и когда, вот ты говоришь, там и коробку перебирали, то есть такие места, которые, ну, как бы поверхности внутри мотора, которые никто не видит, но на всякий случай какую-то свою собственную метку оставить, там, гвоздиком написать, там, сделано у басмача.
6: Что-то неприличное. Ну, слушай, бывает, мы оставляем какие-то метки, бывает, не оставляем, под настроение, то зависит от того, в какой комбинации звезды на небе, какое настроение.
5: Можно уже видеть срок окончания вот этой всей процедуры или пока еще ждем?
6: Слушай, пока я не получил все детали у себя на как бы столе, я ничего не планирую, то есть я готов, но я не планирую, потому что когда используются субподрядные структуры, то тут возможны нюансы.
5: То есть отвечать за третьих лиц не хочется, поэтому никаких прогнозов не даешь. Вот когда уже у тебя все здесь, тогда понятно, сколько осталось времени, да?
6: Ну, плюс-минус, да. То есть что-то примерно вот так оно и звучит.
5: Ага. Ну что, поздравим владельца мотоцикла с тем, что все-таки дело сдвинулось и уже так сильно продвинулось. И мотоцикл, который был утопленником, и непонятно было, что с ним делать, надеемся, войдет в строй мотодвижения Петербурга.
6: Ну, главное, чтобы он вошел в строй для радости владельца, потому что, ну, это же игрушка владельца, правильно, и владелец должен получать позитивный настрой от него. Вот, ну, и мы будем изо всех сил стараться, но обычно у нас получается, как бы, это все закончить позитивно.
5: Ну и супер последний вопрос. Поедешь ли ты на закрытие мотосезона? Вообще, ходишь ли ты на открытие-закрытие?
6: Слушай, неинтересно. То есть не хожу, как бы ехать не собираюсь, да и ну, ничего нового в этом нету. Как бы единственное, что может каких-то старых знакомых повстречать, но как бы работая в мотобизнесе, их этих старых знакомых видишь и так достаточно в избытке.
5: Ну и что? А что бы ты тогда сказал ребятам, которые там собрались и еще прямо горят огнем, так сказать, неправильно, да, и которые вот только-только входят в мотодвижение, для них все эти события интересны? Стоит приезжать?
6: Безусловно, стоит, но надо понимать, что в толпе как бы нужно думать не только о том, что исполняешь ты, но и то, что исполняют окружающие, потому что, к сожалению, попадаются придурки, которые ведут себя небезопасно, неразумно и не думая о соседнях.
7: Это ты про колонну.
6: Это я про езду в колонне, да, или про езду массивом мотоциклов, да, может быть, это не колонна, может быть, это толпа, как бы едущих в одну сторону мотоциклов. Циклистов. То есть вот как бы я не люблю участвовать в такой как бы истории, потому что.
5: Спасибо большое, Слава. Удачи нам всем. И надеемся на позитивное развитие мотодвижения в Петербурге и в твоей мотомастерской в частности. Спасибо и счастливо.
6: Да, большое спасибо. Будем стараться.
0: Мастерская «Басмача».
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1862 году либеральнейший прусский ландтаг, то есть парламент, отказался пойти навстречу правительству в вопросе военной реформы. Тогда, надо заметить, вся Европа посмеивалась над пацифизмом и миролюбием немцев. В ответ король Пруссии Вильгельм I на следующий день отправил в отставку князя Гогенлое и назначил премьер-министром Отто фон Бисмарка, который позже стал, кстати, и министром иностранных дел. Новый премьер на одном из заседаний бюджетной комиссии произнес поистине историческую речь, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. «Не речами и не решениями большинства в парламентах разрешаются великие вопросы века, а железом и кровью. Пруссии необходимо держать свои силы наготове в ожидании благоприятного момента, который несколько раз был уже пропущен. Прусские границы неудобны для здорового государственного организма». Парламентарии были в шоке. Но... Через 23 года в этот же день Германия стала настолько мощна, что смогла отправить военную эскадру из 5 кораблей в Занзибар на завоевание себе колоний. Морская держава возникла волей Бисмарка из ничего за неполные 20 лет. Столько же потребовалось, чтобы из либерального немецкого народа воспитать лучшую армию. И Европа очень скоро стала жалеть, что смеялась над этими добрыми, смешными Михелями. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Фурдовинт МС, представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, джум.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Lifestyle. Best.

0: мне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Аналисты финансовые ассоциации.
3: Окно в Париж.
4: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
5: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. 2007 год стал разнообразным периодом для французской музыкальной сцены и запомнился расцветом французской электроники, появлением новых поп-звезд и, как я ранее в предыдущих программах говорила, сильными позициями рэпа и рока, а также заметным влиянием цифровых технологий на распространение музыки. Многие альбомы и синглы 2007 года остаются знаковыми и сегодня, а французская сцена продолжила свое развитие, сохраняя уникальный характер и влияние на мировую культуру. В 2007 во Франции официальный хит-парад составлялся организацией, занимающейся защитой смежных и авторских прав в звукозаписывающей индустрии Франции – СНЭП. А теперь я максимально подробно расскажу вам об этом, и, пожалуй, наиболее правильно будет, если я по месяцам познакомлю вас с наиболее заметными франкоязычными песнями в чарте 2007 года. Приступим! Итак, январь месяц. Яник Ноа с синглом «Aux abrés citoyens». Песня вошла в новогодний альбом «Шаранго» 2006 года и до конца января 2007 была на вершине 5 недель. Это экологическая песня-призыв, в которой Ноа говорит о любви к планете и необходимости ее спасать. Текст рисует картину разрушения природы. Бетон заливает равнины и горы, химические удобрения отравляют источники. Песня обличает потребительское отношение к природе, когда воздух покупают слитками, а на чаше весов несколько нефтедолларов против существования. Название и припев «Aux abrés citoyens» – «К деревьям граждане» – это отсылка к знаменитой строке гимна Франции «Aux armées citoyens» – «К оружию граждане». Ноа заменяет «Aux armées» на «Aux abrés» – «К деревьям», превращая военный призыв в экологический. Это делает песню своеобразным зеленым гимном. Песня призывает к единству и действию, напоминая, что защита планеты – дело каждого. Яник Ноа. «Aux abrés citoyens».

Камени, Марли Гомон. Сингл продержался в топ-5, пик номер 2. Это рэп-группа, поэтому, как и последующего исполнителя Fatal Bazooka, с Фута Кюгюль пропускаю. И на этом январь заканчивается. Наступает февраль, и его открывает сингл «Он Сатаж», дебютный сольный сингл французского певца Кристофа Маэ, ставший его визитной карточкой и одним из главных хитов 2007 года во Франции. Немного из истории создания песни. До начала сольной карьеры Кристоф Маэ получил широкую известность благодаря роли Филиппа Орлеанского, брата Людовика XIV, в популярном мюзикле «Le Roi Soleil» 2005-2007. После успеха в театре он решил заняться собственным творчеством. Песня «On Sattache» была написана самим Маэ в соавторстве с Брюно Дандримоном и вошла в его первый студийный альбом «Mon Paradis» 2007. Именно с этой песни началась сольная карьера артиста. На волне моторадио в программе «Окно в Париж» Кристоф Маэ с песней «Мы привязываемся». «On Sattache».

Традиционный благотворительный сингл гимн группы артистов Les Enfoirés «Aimer jusqu'à l'impossible» входит в топ-5 и одну неделю занимает высшую ступень пьедестала. Немного о песне. «Aimer jusqu'à l'impossible» в переводе «любить до невозможного». Автором слов и музыки является Жан-Жак Гальдман, который на протяжении многих лет был музыкальным руководителем «Les Enfoirés» и написал для «Les Enfoirés» несколько гимнов, включая самую первую «Les Chansons de Resto» 1986. В работе над «Aimer jusqu'à l'impossible» ему помогал брат Робер Гальдман, известный под псевдонимом Джей Каплер. Текст призывает не терять надежду, продолжать любить и помогать ближним даже в самые трудные времена. Это гимн солидарности, веры в человеческую доброту и в то, что вместе можно достичь невозможного. Победить бедность, одиночество и отчаяние. Видео, кто не смотрел, советую посмотреть. Чудесный клип на песню, сделанный из видеонарезок как художественных фильмов, так и мультфильмов. «Aimer jusqu'à l'impossible» закрепилась как одна из визитных карточек «Les Enfoirés». Регулярно исполняется на их концертах и до сих пор ассоциируется с идеей бескорыстной помощи и надежды.

В марте лидерство, но попеременно, находится у Кристофа Маэ и Фаталь Базука. Правда, не всегда на высшей степени, но с 24 марта и до середины мая, 8 недель с небольшим перерывом, чарт возглавил Кристоф Виллем с песней «Дубльже». Вы помните, что в прошлом 2006 году Кристоф Виллем с песней «Сани» победил на шоу «Нувель Стар 2006»? Этот успех открыл ему дорогу к записи дебютного альбома «Инвентер», который вышел весной 2007 года и сразу возглавил французские чарты. А сингл «Дубльже» стал одним из главных хитов года. Альбом разошелся тиражом более 1 000 000 копий. Название песни обыгрывает французские слова «дубльже» — «двойная игра» и «же» — «я», то есть «двойное я». Текст посвящен теме двойственности, внутренних противоречий и поиска собственного «я», что идеально совпало с имиджем самого артиста, застенчивого, но яркого исполнителя. Кристоф Виллем. «Дубльже».

хочу познакомить с хитом, правда, который добрался лишь до третьего места французского хит-парада «Nouveau Français» – «Новый француз». Песня «Амель Бенд», вышедшая в 2007 году как первый сингл из ее второго студийного альбома в 20 лет – «Avant Town». История песни тесно связана с биографией самой Амель Бенд. Она родилась во Франции в семье выходцев из Алжира и Марокко. В «Nouveau Français» она поет от лица новых французов, детей иммигрантов, которые родились или выросли во Франции, считают ее домом, но из-за имени, внешности или происхождения постоянно сталкиваются с недоверием и вопросом «Откуда ты на самом деле?». Главный посыл песни – французская идентичность не определяется цветом кожи или правильной фамилией. Это личный, почти автобиографичный манифест о принадлежности к Франции, о двойной культуре и о желании быть принятым. Амель Бенд. Новый француз. Nouveau Français.

«De Temps en Temps» – одна из самых проникновенных песен французского певца Грегори Ле Маршаля, вошедшая в его дебютный студийный альбом «Je deviens moi», выпущенный еще в апреле 2005 года после победы Грегори в телешоу «Star Academy 4». «De Temps en Temps» переводится как «время от времени» или «иногда». Текст песни – это размышление о времени, памяти и умении останавливаться, чтобы оглянуться назад. Лирический герой говорит о том, что иногда полезно вспоминать прошлое, людей, которые были рядом, и ценить моменты, которые уже не вернуть. Припев с повторяющимся «De Temps en Temps» звучит как тихое напоминание о быстротечности жизни. После смерти Грегори Ле Маршаля в 2007 году песня стала восприниматься как его личное послание, нежное, грустное, но полное благодарности к жизни. «Окно в Париж» представляет Грегори Ле Маршаль «De Temps en Temps» – «Время от времени». Или иногда.

В июньском общем чарте номер один занял Мика, ливанско-американско-британский певец с песней «Relax, Take It Easy». Но франкоязычные песни продолжали присутствовать в топ-10. В июле картина не изменилась. Номер один у барбадосской певицы Риана с синглом «Umbrella». Но франкоязычные песни продолжают активно конкурировать. И только в начале сентября Шерифа Луна с песней «Quelque part». Когда-нибудь она производит стремительный подъем и в начале октября занимает вершину хит-парада Франции. Это лиричная R&B-баллада о тоске по отсутствующему близкому человеку. Героиня говорит, что продолжает жить и помнить его где-то, в своих мыслях, воспоминаниях и мечтах. Песню часто воспринимают как обращение к ушедшему человеку, в том числе как возможное обращение к отсутствующему отцу. «Quelque part» стала большим хитом и получила широкую ротацию на радио и телевидении.

Следующий лидер – это канадская певица Селин Дион с песней «И сильно ресте кюн, же сэрэ сэля». Это первый сингл Селин Дион из ее франкоязычного альбома «Дель», выпущенного в 2007 году. Название песни переводится как «Если останется лишь одна, это буду я». Это гимн женщине, которая готова безоглядно и страстно любить. В каждой строфе перечисляются качества идеальной с точки зрения автора возлюбленной. Она готова рискнуть всем ради чувств, принять боль и слезы, мечтать, быть наивной и следовать за любимым на край света. Основная идея в том, что если бы в мире осталась только одна такая женщина, способная на настоящую всепоглощающую любовь, то певица с гордостью говорит: «Это буду я». Моторадио предлагает в программе «Окно в Париж» Селин Дион. «Если останется лишь одна, это буду я».

0: s'il n'en restait que, je serais celle-là.
1: Из франкоязычных исполнителей после Селин Дион на вершину пьедестала поднимается песня в исполнении французских певцов Патрика Фиори, Жан-Жака Гальдмана и Кристин Риколь. Сингл «Quatre mots sur un piano» стал огромным хитом в 2007 году. Из истории песни. Патрик Фиори рассказывает: «Однажды на Корсике, по дороге в Бастию, Гальдман спросил меня, не соглашусь ли я спеть с ним. В Бастии мы встретили девушку, совершенно незнакомую нам, по имени Кристин. И идея дуэта поменялась на трио. Для нее это была настоящая сказка, а для нас – прекрасная история. В песне этой девушке предстоит выбрать между двумя мужчинами. Вместо того, чтобы причинить боль одному из них, она решает уйти с незнакомцем, который, конечно же, не сможет сделать ее счастливой. Это не совсем веселая песня». Песня представляет собой балладу, посвященную теме романтических отношений между двумя мужчинами и женщиной. Эти отношения, изначально принятые всеми тремя, подвергаются сомнению со стороны двух мужчин, которые просят молодую женщину сделать выбор. Но она предпочитает уйти. Патрик Фиори, Жан-Жак Гальдман и Кристин Риколь. Четыре слова у пианино. «Quatre mots sur un

И на этом на сегодня все. А в следующей части лучшее из топ-10 и музыкальные события Франции 2007 года. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. До встречи в следующий четверг в 20:00. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Всем au revoir, bonsoir!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка Скототуризм.
8: Да и я, Шанин.
9: Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это
15: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
15: а дальше.
16: Новая музыка на Моторадио.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Я хотела сказать, что у нас вообще в целом превратилось все это в такую стратегию в соцсетях, когда мы показываем, кто мы такие, как мы работаем, какие наши принципы, наше главное лицо, личный бренд, чтобы человек до момента того, как он пришел к нам спрашивать, а сколько стоит перевозка, чтобы он точно знал, кто мы такие и что мы себе представляем.
2: А да? Костя в главной роли у вас во всех роликах, я смотрю.
1: Да, да, да. Ну, вообще, на самом деле, у нас есть такое внегласное правило, что контент никогда не важнее работы. То есть я просто снимаю процессы, которые на самом деле происходят. То есть я уже какой-то такой, наверное, незаметный на площадке игрок. Костя меня не замечает, он просто делает свою работу.
3: А у нас и не получается постановок на самом деле, потому что мы какие-то вещи планировали и пытались, но я в моменте, когда мы приступаем к работе, я и очень увлечен. Для меня задача и вопрос клиента, он становится на первый план. Я забываю, что мы там чего-то хотели подснять. Да? Я начинаю делать работу, вообще не обращая внимания там, ни на что, что там надо снять, и она в этот момент успевает поймать какие-то важные там, кадры, важные моменты, диалоги.
2: Но ты иногда говоришь на камеру, я вижу.
3: Это все потому, что вы, да, она меня к этому приучает.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
4: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Journaliste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотите.

0: хорошего настроения.
1: Суперзвук 80-х.
2: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Суперзвук 80-х». Сегодня я решила сделать выпуск, посвященный рок-балладам 80-х. Рок-баллады – это то, что любят, как правило, все. Конечно, прекрасные рок-баллады были и раньше, и в 70-е, и в 60-е, и так далее. Но в 80-е годы, благодаря развитию глэм-рока, опять же, MTV, а на каждую из тех баллад, которые прозвучат сегодня в эфире, был в свое время снят видеоклип. Они получили особую популярность. Баллады 80-х отличаются особой эмоциональностью, страстью. Вокалисты проявляют в них, как правило, свои лучшие качества, достоинства своего голоса, кричат, страдают, плачут. Это всегда очень нравится слушателям, особенно слушательницам. И если все это сопоставить еще с видео рядом, то это еще и, как правило, очень красиво. Красивые парни с длинными волосами, яркие вокалисты и не менее яркие соло-гитаристы тоже с длинными волосами, красивые женщины, модели или актрисы. Но то, что происходит сейчас, это, конечно, похоже то, что я сейчас начну говорить, на старческое брюзжание, но, тем не менее, я думаю, многие со мной согласятся, что вряд ли современных многих исполнителей, да большинство из них можно назвать секс-символами. Даже новое поколение их такими считает, то, как говорил один мой знакомый, на их месте я бы вообще отказался от секса, если это такие секс-символы, как сейчас. Иное дело, вот да, 80-е, когда все было красиво, ярко, понятно и действительно наполнено этой самой сексуальностью в хорошем смысле этого слова. Начнем мы сегодняшний выпуск с Def Leppard, Love Bites. Это песня их группы 87-го года из их альбома «Истерия». Прекрасная пауэр-баллада и, кстати говоря, единственный сингл группы, который занял первое место в американском чарте Billboard Hot 100. Кстати, изначально это была кантри-баллада, которая, по мнению группы, совсем не подходила им ни в стиле, ни вообще ни по каким параметрам. Группа добавила все, что положено для баллады. Ну и получился величайший хит, который считается классикой этого жанра. Кстати, говорят, Def Leppard записывали ее в разнобой и вместе никогда ее не исполняли в студии до того момента, как она стала номером один. А потом им пришлось исполнять ее на концертах, и музыканты даже, история гласит, наняли специальную студию для того, чтобы успеть порепетировать, как это будет звучать на концерте. Итак, Def Leppard, 87-й год, Love Bites. If you make a living in sense, I charity, live with.

Мне кажется, этот звук можно слушать бесконечно. Программа «Суперзвук 80-х» и «Def Leppard». Сегодня звучат лучшие баллады 80-х. Конечно, одним выпуском их количество не исчерпать. Их гораздо больше, чем я представлю вам сегодня. Но сегодня я выбрала то, что нравится лично мне, естественно, в первую очередь. И то, что хотелось бы представить в программе в первую очередь. Кстати говоря, напомню, что программа выходит в прямом эфире. Потом она повторяется. И выходят также все выпуски у нас в подкастах. Ну, а следующий номер нашего сегодняшнего эфира «Close My Eyes Forever», 88-й год. «Когда мы уснем, укроешь ли ты меня в своей теплой темной могиле». Это дуэт Литы Форд и Оззи Осборна. Кстати говоря, песня вошла только в альбом Литы Форд «Лита» 88-го года. В альбомы Оззи Осборна номерные она не входила. После распада группы Runaways, где Лита начинала свою сольную карьеру, она попыталась начать сольную именно карьеру. Это было в середине 80-х. В то время она встречалась с гитаристом Black Sabbath Тони Айоми. И благодаря ему познакомилась с нужными людьми, в том числе и с Шерон Осборн. Поэтому, когда Лита выпустила два не очень успешных первых сольных альбома, она обратилась к Шерон с просьбой продюсировать ее. Та согласилась. Это открыло ей огромные возможности. Например, Шерон познакомила ее с Майком Чепманом, знаменитым автором и продюсером, который продюсировал этот альбом. Однажды она работала с ним вместе в студии, и в гости нагрянули Шерон и Оззи Осборн. Шерон потом ушла, Чепман тоже ушел, Оззи остался наедине с Литой, достал бутылку спиртного, подмигнул ей, и после ночи джемов и нескольких бутылок вина песня была написана. Так гласит легенда. Оззи Осборн и Лита Форд. «Close My Eyes Forever».

Далее White Snake, Sailing Ships. Это из их альбома 89 года Sleep of the Tongue. Здесь на гитаре играет Стив Вай. Но тут такая запутанная история. Дело в том, что гитарист группы Адриан Ванденберг выбыл из строя. У него была травма запястья. И как раз на момент записи она, видимо, обострилась как-то, эта болезнь его. И Ковердейл пригласил Стива Вая, предоставив ему полную свободу в написании гитарных партий, что вызвало ревность определенную, ну, понятную и объяснимую у Ванденберга, который сказал, что, по его мнению, слишком ярко Вай играет на гитаре, что неуместно, что более уместен был бы блюзовый подход. Кстати говоря, они чуть позже с Ковердейлом записали свою версию известных песен, и в том числе Sailing Ships в более блюзовой манере, наверное. Ну, а здесь играет Стив Вай, который также появляется в видеоклипах группы того периода. «Возьми меня с собой, возьми меня на край света, мы оседлаем ветер в небе, расправь крылья, и ты увидишь, твоя судьба подвластна тебе». White Snake, Sailing Ships. Кстати говоря, по-моему, в 89 году не было видео на эту песню, а вот с Ванденбергом в конце 90-х видеоклип был на нее же.

Да, все время вспоминаю своего бывшего коллегу, журналиста, очень известного петербургского Игоря Апухтина, когда слышу эту песню, потому что именно он когда-то попросил ее поставить в эфир впервые меня и сказал обязательно, не обрывай ее в конце, слушать нужно до последней секунды. Вот мы с вами ее и дослушали. Это важно. White Snake, Sailing Ships в программе «Суперзвук 80-х». Далее, дебютный альбом немецкой группы Kingdom Come, которую я очень люблю. 88-го года альбом так и назывался Kingdom Come. И его выход породил огромное количество споров среди поклонников рок-музыки о том, что Ленни Вольф – подражатель Роберту Планту. Ну что значит подражатель? Ну все как кто-то кому-то подражают. Молодые группы всегда ищут себе кумиров. Все подражают либо Роберту Планту, либо Дэвиду Ковердейлу. Ну сейчас, может, какие-то свои другие ноющие кумиры появились. Но это не про рок-музыку. Тем не менее, группа выпустила этот альбом, и несмотря на все споры, альбом получился очень удачным, занимал высокие места в чарте Billboard и получил даже золотой, затем и платиновый статус в США. В общем, удачный дебют, я считаю, был, но тем не менее, все равно эти споры продолжались, сколько я себя помню, и во времена Радио Рок среди наших слушателей. Вот интересно, что бы сказали спорщики, если бы в то время им дали послушать нынешнюю какую-нибудь Грету Ван Флит, которая, между прочим, за еще более такое яркое копирование стиля Роберта Планта получает премию Грэмми. Не знаю, что бы сказали. Тем не менее, Ленни Вольф ушел из музыки и больше ничего не выпускает, и вообще ничего не известно о том, что с ним и как он. Ну а мы слушаем прекрасную балладу «What Love Can Be», «Теперь, когда ты пришла и освободила меня, когда я знаю, какой может быть любовь, все, что я хочу, чтобы ты была со мной». Kingdom Come в программе «Суперзвук 80-х».

0: суперзвук 80-х.
1: Продолжается программа «Суперзвук 80-х», «Queen, Who Wants to Live Forever», песня, под которую в фильме «Горец» 86-го года, где, кстати, звучит и другая музыка «Queen» из этого альбома, альбома «A Kind of Magic». Проносится вся жизнь прекрасной женщины, возлюбленной главного героя, которого играет Кристофер Ламберт. Ну что тут добавить, только то, что в альбоме первые строки поет Брайан Мэй, а в фильме звучит во всей песне голос Фредди Меркьюри. Вот и вся разница. Далее в программе Роберт Плант. Добрались мы наконец-то и до него. «Big Lock» — это его первый сингл, который попал в хит-парады большие. Из его второго по счету сольного студийного альбома, который назывался «Principle of Moments» 83-го года. Речь здесь о том, ну, тут разная такая сложная история этой песни, вернее, ее смысл сложно объяснить. «Моя любовь сродни скоростной трассе, ее страсти неудержимы, лишь мелькают города за окном, да затухают задние фары, исчезая в ночи. Вопросы тысячами обращаются в бегство». А песня называется «Big Log», «Большое бревно», вообще не имеет никакого отношения, казалось бы, к этому тексту, просто... Песня была записана зимой, было очень холодно, и музыканты нашли какое-то бревно, которое никак не хотело разгораться в камине или не влезало туда. Ну, так или иначе, Роберт Плант, «Big Lock», 83-й год в программе «Суперзвук 80-х».

Далее в программе Фил Коллинз «In the Air Tonight» – одна из моих любимых баллад. Она была выпущена в 81 году. Тогда же начало вещание MTV, и клип к этой песне был запущен в этой новой телевизионной сети, и благодаря ей получил очень широкую известность и сам сингл Фила Коллинза, который на тот момент разводился с женой. Это он делал потом неоднократно. Все время жены отсуживали у него огромное количество денег. Фил Коллинз страдал и писал такие вот чудесные баллады, как «In the Air Tonight». Хотя сам он уверяет, что написал текст спонтанно, сам не знает о чем. Просто ему нужно было выпустить из самого себя ту музыку, которая в нем накопилась на тот момент.

Да, конечно, не успеваю я поставить все то, что запланировала на этот первый выпуск. Время у нас ограничено часом. Поэтому перехожу к последнему номеру сегодняшней программы и обещаю вам продолжить обязательно эту тему. Кстати, для тех, кто любит рок-баллады, вы, наверное, помните, что у меня был многолетний цикл передач «Ваши любимые рок-баллады». Все они сохранились в подкастах. И старые, и новые, и 80-х, и 2000-х, и 70-х, каких угодно годов. При желании всегда можно найти их и слушать сколько угодно. Ну, а завершаю я этот выпуск, конечно же, группой Scorpions, без которой невозможно себе представить вообще 80-е годы, когда они стали именно популярны в широком смысле этого слова. Still Loving You, 84-й год, и их альбомы Love at First Sting. С вами была Александра Ромашова, это была программа «Суперзвук 80-х». До встречи в эфире, всего доброго!

0: Суперзвук 80-х.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

looks like can make you happy when you see me crying.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
3: Your lifestyle.
4: Your drive.
3: Real rock music.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.